Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Потому и не кусают.
1: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Radio DFM.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 19 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудилники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Здравствуйте, the community. Первая пятница лета. Это как маленький Новый год, да? Только вместо оливье впереди шашлыки и комары. Заряжаемся хорошим настроением в шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбалао Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя.

0: looking like summer. Looking good.
1: Спасибо, Саймон. Асимметрично. Ну что, вопрос, который не дает мне покоя со вчерашнего вечера, Саймон. Пухососы. Пухосос. Это выдумка искусственного интеллекта или реально?
0: Кать,
1: или они реально гоняют по Москве?
0: За такое название я хочу поднять бокал чая. Это просто потрясающее словообразование. Это просто...
1: Элементарное?
0: Просто всегда рядом был.
1: Звучное. Да, да.
0: А не, почему не мы
1: так
0: придумали?
1: Так раз будильники.
0: Да. Почему не мы придумали, Катя? Блин, жалко, жалко.
1: Мне правда интересно. Но если кто-то не понимает, вдруг вирусится видео в интернете, как пухососы, это такие... мальчишки, которые очень похожи на доставщиков, на роботов-доставщиков.
0: Какие мальчишки? Это...
1: Ну, вот я так называю.
0: Ну, это...
1: Ну, роботы, роботы.
0: Это роботы, да. А, ты как назвала?
1: Ну, я называю все, что не понимаю, мальчишки.
0: Ладно, пусть будет.
1: В общем, такие роботы, которые похожи на роботов-доставщиков.
0: Робососы.
1: Да.
0: Скажем так.
1: Вот. И гуляют они по столице и всасывают тополиный пух, который сильно мешает жить аллергикам.
0: Это напоминает... какого-то персонажа из видеоигры, который ходит и что-то съедает. То есть ты должен именно избегать его, чтобы он тебя не съел.
1: А его избегать не хочется. Они такие миленькие. И на них написано, в общем, как и на любом транспорте Москвы. Я пухосос.
0: Отсасываю пух. Аллергики бы вам поставили свечку, но именно...
1: Это вообще мечта. Это мечта. Вопрос только в одном. Это все-таки искусственный интеллект или реально они гоняют по Москве?
0: Как, чтобы
1: пока
0: не было.
1: Еще не выяснилось.
0: Чтобы не было. Я просто хочу именно, ну, поставить специальный звук для того, кто придумал этого названия. Это название. Это вышибалочная система.
1: Да, да. Слушай, мы можем пойти дальше и придумать еще роботов, которые будут решать наши проблемы. Например, проблема сос.
0: А, да? А борщ и сос будет?
1: Ну, это не проблема. Зачем нам отдавать роботу борщ?
0: А, тогда...
1: Это мы любим.
0: Тогда знаешь, окрошка сос.
1: А, ну это для тебя. Нет, нет, нет, давай универсальное.
0: А холосос — это холодец, который именно вместо меня отсасывает.
1: Бывших сос. Чтобы их раз и не было.
0: Я буду верить, что будущее скоро у нас проявится.
1: Дедлайн-осос.
0: А, это мне нравится, да.
1: Вот.
0: Хандрасос.
1: Хандрасос.
0: Униньесос.
1: Ну, это уже шоу «Разбудильники».
0: Это мой.
1: Это уже существует.
0: Это мой. Мы хандрасос. Ladies and gentlemen.
1: А мы готовы всасывать и внимать заявкам на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши. Во-первых, как ты думаешь, пухосос реально
0: или нет?
1: Существует или нет?
0: Ну, чтобы не было, я верю, что они есть вообще на самом деле.
1: И оставляй свое имя, город и кого, как ты думаешь, нужно разбудить этим утром. Все сделаем.
0: Да, и в мессенджеры тоже сделай то же самое, то есть симметрично. И заодно тоже заказывай поздравления с днем рождения. Ну что ж, есть хандрасос. Это день недели, постоянный праздник. Приходит всего лишь раз, ну, в неделю. Но мы встречаем как будто...
1: Вовремя.
0: Да, вовремя. И встречаем как будто Новый год, да? Маленький Новый год. Проблема сос — это пятница!
1: И наш пятничный гимн.
0: Ladies and gentlemen!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я тот, кто ждет, когда выпустят пухососы. Брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Существуют они или нет? Можно свои версии отправлять в наши мессенджеры и в группу ВКонтакте.
2: Да, ну, кстати, на работу кто сейчас пришли, они видели только пока в интернете. Но аллергики ждут.
1: Да, и кроме того, оставляйте заявки на пробушку. Что нужно, какая информация от тебя? Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить?
2: Теперь новая песня. Пухосос и пухосос и пух. Жара июнь.
1: Июнь.
2: Окей. У нас в мессенджере пишет Катарина. Разбудите моего мужа Алексея из города Перм. Нам сегодня въезжать на работу в отпуск. А, не, на машине в отпуск. Ему нужно быть бодрым. На работу, конечно, нет, прости, я так прочитал.
1: Если дорога дальняя, нужна бодрость и пробушка.
2: Дорога дальняя.
1: Вот, все, это была пробушка.
2: Песня же такая была, да, по-моему, да?

0: Не, круче короля это никто не делает.
1: Да, надо отправиться на фильм «Майкл».
0: О, жди сегодня в Киносай. Ой, не могу держать себя. Ну ладно, Киносай еще впереди.
1: Привет, Саймон и Катя из Кемерово. Солнечного вам дня. Игорь Ленинский желает.
0: Игорь Ленинский? Он что, владелец нашего проспекта, что ли, в Москве? Нет?
1: Нет, так это не работает, Сай.
0: Ну ладно, я понял. Но господин Ленинский, давай, включи тусовку.

0: О, лето, как офигенно влияет, да, на настроение, да? Ну что же, дальше пишет Артем, он сейчас... Ну, он получил ПМЖ у нас в мессенджере. Вот, постоянное место жительства. Да. Срочно вот пишет, что нужна пробушка городу Ейск. Сон витает в воздухе вместо пуха. Ну, сонасос у нас пока нету.
1: Ну как, пробушка.
0: А, да, есть, кстати, сонасос у нас есть.
1: Всем привет, пишет Игорь дальше. Включите муз-бодрячок для всех пухососов в городе Химки. Будет сделано.
0: Слушай, если нас слушают самые важные люди в городе, может быть, есть смысл выпустить раз уже, если слово вошло в народ. Ну что ж, погнали!

0: Я, кстати, даже мини-версию себе домой забрала. У меня тоже откуда-то дома пух летает.
1: Но не я прислал, если что. Ну что ж, поиграем.
0: Играем. Телефон прямого эфира. Напомним, 8495-956-101-2. Звони.
1: Звони. А если ты не расслышал, давай еще разок.
0: Если вдруг у тебя в ушах пух. 8495-956-101-2. Хотя да. Он повсюду. В носу, в глазах.
1: Вообще, ребята.
0: И в ушах.
1: Давайте, подарите нам какой-нибудь пухосос, действительно. А так, а мы хандрасос, мы униниесос, мы стрессосос. А вместе мы шоу «Разбудилники».

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место.
3: Number two.
4: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy. Kung City of Los London.
1: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
2: On DFM.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Чик-чик, бум! Всем дыхаюшки! Ты попал в агентство по склеиванию всего совсем под названием шоу «Разбудильники». Она поможет найти пару даже одинокому носку. Катя Бодрова.
3: И знатный сват диджей Саймон.
2: Сейчас в игре на паре будем соединять половинки быстрее, чем магнитики на холодильнике.
3: Играть с нами будет Игорь, город Мытищи. Игорь, привет.
2: Игорь!
4: Привет, Катя и Саня.
2: Привет!
4: Наконец-то я должен дозвониться.
3: Ура! Что, Игорь, если ты нас слушаешь и хотел до нас дозвониться, наверняка знаешь тот негласный гимн, который мы включаем города Мытищи. Тыщ. Что, продолжи?
4: Да, я его слышал, вы мне его уже ставили.
2: Так, вышли people из жилищ. Тыщ, я ночной король Мытищ.
3: Игорь, это про тебя. Ты ночной король Мытищ.
2: Или дневной король.
4: Да, я спящий король.
3: Спящий пока?
2: Спящий король.
3: Будем будить.
2: Тоже король по любосу.
3: И тебя, и твои извилины сегодня. Игра на паре впереди. А в чем она заключается? В том, что тебе нужно найти пару, персонажу, личности или любому предмету, который мы тебе назовем. Нужно всего найти 5 пар, если не знаешь вдруг, что за пара подойдет, просто кричи дальше. Справишься, заберешь фирменный мерч от радио DFM.
2: А мне стало интересно, если найти пару Мытищ...
3: Мытищем?
2: Мытищем, да. Это какой город будет? Москва?
3: Ну, а как? Я не знаю, а как эту пару найти? Рейс какой-то?
2: Не бывает города, которые дружат, то есть, если пару найти Мытищам.
3: Ну, наверное.
2: Да?
4: Москва идеально просто.
2: Вот, видишь, житель уже сразу сказал Москва.
3: Mm-hmm.
2: Ну, ладно, начинаем, да?
3: Да, начинаем, погнали, okay. Ребят.
2: Да, и пару даже нашли Мытищам. Так, первое, тополинный пух.
4: Жара июль.
2: О, ну, принимаем.
3: Хорошо.
2: А мы думали, что...
3: Пухосос.
2: Пухосос.
3: Кошка.
4: Собака.
2: А, окей, принимаем.
3: Иногда они дружат.
2: Иногда. Так, дальше. Ватсон.
4: Шерлок.
2: Окей, это у нас третий уже правильный ответ, да?
3: Да. А соль?
4: Еще раз не слышал.
3: А соль? Вспомнишь ее возлюбленного?
2: Может быть, а сахар? А соль?
3: Сахар? Нет, а это что-то другое.
2: Ладно, а какой ответ был? Он просто не угадал, а ты скажи правильный ответ.
3: Грей.
2: А, Грей, окей. И безымянный палец.
4: Указательный.
2: Принимается, конечно же.
3: Интересная пара. Вручальное кольцо, вообще-то, как будто больше мэнчится.
2: Видишь, как мужики и девушки мыслят по-разному.
3: Так, это был четвертый ответ, да? Правильный.
2: Да.
3: Финально. Москва?
2: Мытищи.
3: Сегодня мы выяснили, что это идеальный матч.
2: Да, говорится, спящий король Мытищи, да.
3: Mm-hmm. Игорь, ну что, ты, во-первых, проснулся, мы надеемся, после этой игры?
4: Да, вы мне помогли только что взбодриться.
3: Отлично, поможем еще кое в чем. Отдаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ. Поздравляем тебя.
4: Victory!
2: Ну что, у тебя сейчас будет пару... пусть 9 секунд на привет, пусть будет.
4: Хочу передать привет своей супруге Марии, сыну Илье, дочке Арише. Я вас всех очень люблю. Ну и всем... жителям города Москвы, Мытищ, пятницы, ура!
2: Ура! Вот так. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
3: Реклама на ДФМ.
4: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
5: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте Стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Хавейл М6 или обновленный и еще более функциональный Хавейл Джолион?
11: Да я сам решу, наверное.
10: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
11: Сам решу.
10: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл». Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы здесь не одни, с нами Рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная искусственным интеллектом на все случаи жизни прямо сейчас. А что за случай, расскажет Сай.
2: О, из стихотворения Есенина уже сгенерировали трек.
1: Была.
2: Сегодня у нас у лукоморья дуб зеленый. Знаменитое вступление к поэме Александра Сергеевича Пушкина. Руслан и Людмила, по-моему, да?
1: Да.
2: Руслан
1: и Людмила,
2: да. Мне сказали, что слова знает вся страна, поэтому сразу приступаем к прослушиванию.
1: Да, нет смысла озвучивать.
2: Да. Но часто стихотворение, которое я брал для припева, для вас наверняка будет небольшая ожиданность.
1: Mm-hmm.
2: Да, так что там все очень длинно, поэтому у нас из 4 строк припев и 8 строк куплет.
1: Mm-hmm.
2: Слушаем?
1: Слушаем.
2: Потом обсудим. Поехали.

0: так тепло и так трогательно. Какие жанры здесь понамешаны музыкальные?
1: Здесь поп, немного даже ритм реггетона.
0: Вот, в основном, реггетон.
1: Да, поп такой, то есть даже рус-поп чуть-чуть пахнет здесь.
0: Да, есть вот такое.
1: Знаешь, с запашком матушки земли, что ли, да?
0: И вот это хоровое пение, оно всегда как-то подкупает. Мне понравилось дико.
1: Я просто представляю этот трек, но не без хора. То есть хор как раз здесь, ну, к лицу.
0: И вот пока у детей каникулы, их заставляют читать, мы их не будем заставлять. Они сами прочтут классик после рубрики нейрогрупп.
1: Когда текст поешь, лучше запоминается по-любому. Ну что ж, вот наша версия рус-попа. Вот трек, как мы назвали это? У Лукоморья, да?
0: У Лукоморья дуб зеленый.
1: Дуб зеленый. Слушай, текст-то какой-то, как будто хоррор легкий, да? Я не понял, почему он такой, ну, полумрачный, да? То есть и Кощей тут, и Баба-Яга здесь даже есть.
0: Да, собраны все персонажи русских сказок.
1: Потом я прочитал, что это как бы как раз фольклорное вот вступление как раз к поэме Руслан и Дуслан. Руслан и...
0: Людмила,
1: да.
0: Это вот было здорово.
1: Вообще, мне то есть самому очень нравится. Очень нравится вообще. То есть трек я слушаю уже на второй день. Вот, и только сейчас решил показать. Ну что ж, зиба-зиба вам всем за внимание. Это шоу «Разбудилники». И здесь и Кощей Бессмертный, и Баба-Яга. И, конечно, величайший Александр Сергеевич Пушкин. Я надеюсь, я его прямой

0: круглосуточно.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
10: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampirlet.ru. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: О, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
2: Человек, который пранковал людей до того, как это стало мейнстримом. Будь всегда готов получить от него входящий звонок. И не торопись бросать трубку, даже если это был странный какой-то.
3: А то окажешься в эфире. А то окажешься в эфире, да.
2: Пранки Саймона прямо сейчас. Мы узнаем, кому на этот раз или в какую контору, с какой просьбой обратился Саймон.
3: Сегодня буду раздвигать границы индустрии красоты.
2: Воу.
3: Да, и заодно выясню, существуют ли специальные услуги для тех, кто уже дружит с солнцем на «ты». Так, короче, звоню с вопросом, который, возможно, еще не задавал никто.
2: Слушай.
4: Здравствуйте.
5: Это солярий?
4: Солярий есть.
5: А есть у вас афросолярий?
4: Авто нету.
5: Не авто, а афросолярий есть?
4: Нет, у нас просто обыкновенный солярий, в котором вы получаете загар.
5: А я могу загореть до черного цвета?
4: Можно, сейчас я дам трубочку специалисту по солярию.
5: Отлично.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я у первой леди хотел узнать, есть у вас афросолярий?
6: Ну, у нас обычный.
5: А могу я получать экспресс-загар?
6: Ну, через день, да, за неделю загореть, там, по сколько минут, как быстро.
5: Очень быстро. У меня небольшой проблем. Я приехал из Африки, живу в России годик, и из-за того, что солнца нету постоянно, я начал бледнеть, и сейчас надо кожу освежать.
6: Побольше минуточку возьмите, хорошая кабиночка, первая у нас. Лампы сильные, хорошо загореть.
5: А есть черная лампа?
6: Это у нас обычная лампа.
5: А есть хотя бы коричневый или фиолетовый лампа? От этого же зависит уровень и оттенок загара.
6: Какие у нас лампы? Светлые, да? Обычные светлые. Во втором есть розовые лампы.
5: Зачем мне розовые лампы? Мне надо загореть до черненького.
6: За один раз вы черный не будете. Это, ну, как бы это не...
5: Поймите меня правильно, я из Африки, я уже черненький.
6: Вы знаете, вам все-таки нужно прийти и посмотреть.
5: Ну, уже страшненько теперь. А можно только руку засунуть, посмотреть, что будет делать аппаратик? Потом решим.
6: Там еще страшного нет.
5: А к вам с таким просьбой никто не обращался, я первый?
4: Да. Но у нас не афросолярий, у нас обычный турбосолярий.
5: Ну, поймите, я приеду в Африку, такой бледный, родная мама не узнает. А радио есть у вас в солярии?
4: Нет.
3: Как нету? Вы только что попали в прямом эфире шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Как зовут?
4: Оксана.
3: Оксана, очень приятно. Меня зовут Саймон.
4: Очень приятно.
3: Взаимно. До свидания.
4: До свидания.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Ох, мама мия, лето плетло. Да-да.
2: Трек-прогноз.

0: субботу.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 19 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 2 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Всем летний привет! Первая пятница лета — это когда даже домашние тапочки начинают выглядеть как будто пляжная обувь. И походы за хлебом, да, превращаются в курортное приключение. Ну что же, добуждайся вместе с нами шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
1: Это он самый Саймон. Буяка, буяка. Вот это фирменное восклицание Саймона, оказывается, имеет значение.
0: Да?
1: Я думала, это просто эмоционально такое заряженное словечко. Ага. А нет.
0: Или
1: я записываю.
0: Звукоподорожание, да? Типа ономатопия, да?
1: Да, что-то такое. Давай записываю. Буяка, буяка. Это?
0: Это высшая степень эйфории.
1: Высшая степень эйфории?
0: Да, когда буякаешь, значит, у тебя все в порядке.

0: порядке, ты просто, ну, как сказать, у тебя радость выше крыши.
1: Ну, то есть это на, в английском конкретно такое определение?
0: Это
1: как?
0: Больше всего патуа.
1: Патуа.
0: Патуа это ямайский английский.
1: Ямайский.
0: Английский, да. Буяка, буяка. Но первоначально это что-то другое означало, а сейчас это как бы, ну, это говоришь только когда у тебя радость.
1: Буяка, буяка.
0: Так что запомни, это высшая степень эйфории.
1: Высшая степень эйфории гарантирована тебе, если закажешь пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, также в наших мессенджерах, там тоже пиши. Как зовут, где живешь и кого нужно разбудить.
0: Кстати, у меня даже спрашивали, а это буяк, это когда буянишь? А я говорю, не-не-не, это просто, ну, состояние радости. Ну что ж, и заказывай у нас в мессенджере то же самое. И заодно тоже прихвати поздравление с дыре, короче. Вот, если есть такое желание, или есть человек, который сегодня гуляет и хочет, чтобы вся страна об этом узнала. А мы хотим, чтобы вся страна узнала, что наступила
1: пятница! И наш пятничный гимн.
0: Давай, ребята!
1: What?
0: Поем вместе!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Ну и теперь, зная значение «буяка-буяка», я тоже могу его произносить. Высшую степень удовольствия заказывали?
2: Ну, эйфория, а удовольствие тоже принимается.
1: Заявки на пробушку видим. Группу ВКонтакте под последним постом здесь озвучу я.
2: А я уже в нашем мессенджере пишет этот раз «Любовь». Прикинь, сама Любовь пишет. Передайте, пожалуйста, пробушку моей коллеге Наталье. У нее сегодня печальные глаза, потому что что? Нужно, чтобы развеселилась она, город Чебоксары. Ладно.
1: Саймон так боится слова «печаль».
2: Да, вообще.
1: У нее печаль.
2: Так печальные
1: глаза. Такое бывает.
2: Это у нас топ-слово вообще-то. Печаль, это не для шоу-разбудильники. Так, ну что же, да, сейчас будем стирать печаль с лица. Постараюсь, да? Ну что же, погнали. Есть сезон, который это делает лучше всех. Угадай.

0: Слушай, реально, эти люди чувствовали музыку по-другому. То есть, это другая эра вообще.
1: Это правда.
0: Столько души, да, вообще? Это другой левел вообще.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Сегодня прекрасный день. Лето, еще и пятница. А еще, и это самое главное для меня, Дима Коротков, мой сын, отмечает день рождения. С днем рождения, Дима! Поздравляет мама Наталья.
0: С днем рождения, Дима! С днем рождения, Дима! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Дима!
1: Красиво.
0: Первая пятница лета. Ну, блин, вообще, лучше не закажешь себе дыры.
1: Это правда.
0: Вообще, да? Погнали!

0: надо. Ой, как не дашь работать-то вообще? Столько хорошей музыки вообще.
1: Ну что ж, пишет Дмитрий у нас в мессенджере. Моей супруге Ане нужна пробушка, потому что всю ночь не спала, а просыпалась к ребенку. Вау. А он, кстати, добавил, чтобы Анна, супруга, знала, что она героиня.
2: Вау.
1: Yeah.
2: Слушай, мы тут вообще-то опаздываем. Александр пишет, в 7:50 читайте сообщение, а время уже 8:10 по Москве.
0: Поэтому... Редкий случай, когда у нас ко времени заказывают.
2: Я прошу прощения, конечно, ребят, но если вдруг все-таки еще нас слышите, простите, пожалуйста, что опоздали. Разбудите мою супругу Веру из Саранска примерно в 7:50. Будем ехать на работу и слушать вас. Пусть день складывается удачно, улыбайся, радуйся. Я тебя люблю, добродушных, жизнерадостных покупателей, красивых букетов. Хорошего дня, зая.
0: Вау. Ваш мужик красавчик вообще. Обещал?
2: Поставил шоу-разбудильники. Да. Но...
0: Обещал? Ну,
2: время.
0: Мы не выполнили вовремя. Так что, Вера, 7:50. Вот, включи тусовку.
2: Вера, 7:50.

0: Ну что ж, Кат, будешь играть со мной?
1: Разумеется. Ну что, предлагаю, да, поиграть всем желающим дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: А если ты повторишь?
1: 8-495-956-101-2.
0: Зиба-зиба! Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Встречай пятницу вместе с нами. И, конечно,

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
2: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В ленте играйте в приложении «В лентоманию» и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабуди, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: What's up?
3: What's up?
2: What's up? Yo, дилетная веранда. Всем витамин D. Витамин D FM. Это мы, твой подзарядник на вынос. Встречай первую пятницу лета с нами в шоу «Разбудильники». Она поможет словить летнего и, ну, скажем, летнего и пятничного бодрячка. Ее зовут Катя Бодрова.
4: С тем же поможет тебе тот самый Саймон.
2: Сейчас игра, где можно даже официально хрыкнуть в эфире и получить за это приз. Это игра «Дублер».
4: Играть с нами будут двое. Это девочка и мальчик у нас с тобой. Инна из Нижнекамска, ты с нами?
5: Да.
2: Инна здесь.
4: Привет.
2: Добро пожаловать.
4: И Ренат из Краснодара.
2: Ренат!
6: Да, привет.
2: Краснодар!
4: Ключи тусовку. Ребят, вопрос по очереди. Ин, в Нижнекамске пухососы работают?
5: Нет.
4: Нет.
2: Они на улице еще не вышли, я понял.
4: У них еще в разработке. Ренат, а в Краснодаре как ситуация с пухососами?
6: Такого нету.
4: Нет, да?
2: Не добрались, но зато в интернете есть. Посмотри, поймешь, о чем речь идет.
4: Да, вы обязательно посмотрите. А пока мы тематическое задание вам придумали, ребята, чтобы вы не пугались, когда вот пухосос доедет до Краснодара и Нижнекамска, как они звучат.
2: Катя, они же еще не видели. То есть, если описать, что это такое, это такие,
4: скажем... Да, они угорают, уже видели.
2: А, видели, да?
4: Я так понимаю. Даже, ребят?
6: Нет, не видели.
2: Не видели? И немало людей еще не видели. То есть это просто такой ящик на колесах, который...
4: Ну, робот-доставщик.
2: Да, угадай, что отсасывает. Пух-пух, конечно, по городу.
4: Помогает аллергикам.
2: Да.
4: У нас игра «Дублер». Мы вам сейчас поставим один тематический звучок. Ваша задача, ребята, внимательно его послушать и повторить как можно точнее или смешнее. Делать это будем по очереди. Кто первый начнется?
2: У нас Ренат раньше всех дозвонился, так что... Ренат, слушай внимательно.
4: Хорошо. Ренат, готов?
6: Готов.
4: Ну, слушай. Вот Москва примерно в таких звуках будет это, все лето.
2: Если что, это звук пухососа.
6: Пухососа.
2: Ну, давай.
4: Ну, неплохо.
2: Бро, мы что-то плохо тебя слышали.
4: Это знаешь, как электрокар.
2: Да.
4: Его не слышно почти.
2: Да, бесшумно поработало.
4: Да. Переходим к Инне. Та же задача, только давай еще раз включим тебе звук, послушай внимательно и повтори.
2: Ой, пухосос, пухосос всея Руси. Так, давай, Инночка.
5: Ну, я постараюсь.
2: Давай.
4: Это что было?
2: Ты что, бесшумно? Шумно работаешь?
4: Бесшумные? У нас электрокары.
2: Да.
4: Какие-то, а не пухососы.
2: Инна, ты с нами, Инна? Все нормально с тобой?
5: Да, не слышно было?
4: Не
2: слышно. Можешь чуть поближе к приемнику. Точнее, к динамику.
4: Опять?
2: Ты знаешь, что происходит? У меня есть ощущение, что частоты просто вырезаются.
4: Мы же настолько высоко.
2: Да, то есть у нее ультразвук, а ультразвук наши ушки не способны услышать.
5: Я стараюсь изо всей силы.
2: Надо было тебе басы добавить чуть-чуть, то есть мы бы услышали.
4: Слушай, но мы тебя не услышали. Получается, что Ренат справился с задачей.
2: Ну, за старание, конечно. Инна же не просто так красиво проснулась. Поэтому за то, что красиво проснулась, вы оба получаете приз!
4: И Ренат, и Инна. Ну вот такая щедрость сегодня от Саймона. Вы забираете фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Ну что ж, будьте молодцы. И как это, пусть вам ни пуха, ни пера не помешало дышать.
4: Ни пухосос.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
1: Реклама на ДФМ. Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции знакомства с мастером. Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Димон Такси Грузовой 757575. Грузоперевозки от 800 рублей, грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон Такси.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Не госпрограмма?
9: Ну а что же, очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
3: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао Мери Окуланджа.
2: Тот самый диджей, которого не надо просить ставить нормальную музыку. Он только этим и занимается. Рубрика «Микстура Саймона» впереди. А если это пятница, то мы знаем, что в этой рубрике Сай презентует нам три самых огненных новинки.
3: Еженедельный музыкальный замес «Микстура Саймона» объявляется открытым. А сейчас я пропишу тебе... три свежих трека прямо в плейлист, а ты решишь, какой из них достоин лайка и короны в моем мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, погнали, трек номер один, слушаем.

0: что, Кать? Что скажешь?
1: Я думаю, что каждый из этих треков украсит пятницу. Mm. И я подумала, что каждому подходит свое время суток. Вот первому треку это утро. Ага. Что-то такое легкое, летнее,
0: это
1: солнечное.
0: Уже разделение труда, так?
1: Да. Mm-hmm. А второй трек я поставила на обед. Что-то между, когда ты еще работаешь, но такой скоро туса начнется.
0: Okay.
1: И вот, конечно, третий трек это прямо ночь пятницы.
0: Это уже танцпол, mm-hmm. да? Типа. А для под шашлыка ничего нету?
1: Ну, первый тоже подойдет под шашлычок.
0: То есть первый это для шашлиндуса.
1: Или третий для таких для тех, кто планирует прямо съесть рекордное количество. Серьезное намерение.
0: Ну, в итоге это что выбираешь? Шашлык, обед или ужин на танцполе?
1: Шашлычок.
0: Шашлычок?
1: Трек номер один.
0: Окей. Ну что же, Катя сделала свой выбор, ты сделай свой. У меня в мессенджере DJ MC Simon. Мы скоро вернемся. Это шоу «Разбудилники». И здесь тоже шашлындос бывает

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: параметрам.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Здорово, ди вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону же представляет прекрасная половина будильника Катя Бодрова.
3: За сторону М отвечает диджей Саймон.
2: Уи! Она помнит дату третьего свидания. А он помнит пароль от Wi-Fi. Они такие разные, но находят общий зуб. А сейчас в эфире Венера, Юпитер.
3: Рубрика, где мы обсуждаем мужские и женские стереотипы. Также мужской и женский взгляд на разные вещи. И сегодня мы поговорим про дейтинг-приложения и сайты знакомств. Норм или стрём там существовать?
2: Норм или стрём зависит от того, какое поколение отвечает на этот вопрос.
3: Думаешь?
2: Ну, старшее поколение, которое все было традиционное, то есть, ну, ты обязательно должен ее найти в библиотеке.
3: Идеальный сценарий.
2: Да, там, где нельзя как бы громко разговаривать, а потом уже на улице как бы ожидать, а потом познакомиться.
3: А ты думаешь, молодые ребята чаще знакомятся на сайте знакомств?
2: Ну, потому что это инструмент появился уже в их время, то есть, когда наши родители знакомились, они больше негативно на это смотрят, потому что ты человека реально, ну, в реальном виде не видишь, во-первых, да, то есть через экран, мало ли там с тобой общается красивый Марлин Монро.
3: А на самом деле некрасивый.
2: Не, ну, приезжает уже, по-моему, уже кто-то другой.
3: Да, бывает и такое. Ты сам как к этому относишься, к сайтам знакомств, приложений, когда-нибудь регался там?
2: Нет.
3: Нет, ни разу?
2: Я ни разу не знакомился там и ни разу вообще даже не пользовался. Даже не знаю, как это выглядит на самом деле.
3: Да.
2: Я понаслышке слышал, что ты свайпаешь, да, налево или направо, да?
3: Да.
2: И в кино видел. Ни разу, прикинь, не приходилось.
3: Я долгое время.
2: Не осуждаю, если что.
3: Я долгое время вообще никак не признавала этот способ знакомств. Мне он казался каким-то, ну вот как будто ты заявляешь, я хочу отношений. А это же как будто бы не очень прилично. Человек должен тебя сам найти. Где, не знаю. Как-то ты никуда не ходишь особо.
2: Ты что, будешь сидеть и ждать, что ли?
3: Вот именно так я и считала. Нужно сидеть и ждать. И однажды мы просто в рамках эксперимента с моей подругой решили зарегистрироваться одновременно на одном и том же сайте знакомств и посмотреть вообще, что там происходит, как это работает. Вдруг мы там правда свою судьбу, значит, найдем.
2: Ты только объясни. То есть ты себе делаешь аккаунт.
3: Да.
2: И все? То есть информацию забиваешь?
3: Информацию, фотографий, несколько штук.
2: То есть фото именно какое ты выбираешь, самый сочный, как я понимаю, да?
3: Нет, кстати, я что-то такое средненькое выбирала, потому что у меня-то была задача найти серьезные отношения, а не...
2: То есть в купальниках...
3: Налево-направо.
2: В купальниках ничего не выкладывала?
3: Нет, не выкладывала.
2: Окей, понял.
3: Наверное, тоже зарегистрировалась. В общем, мне хватило на месяц-два.
2: Ну, а рыба-то клюет?
3: Ну, были какие-то знакомства. В итоге ни на одно свидание я не сходила из тех, с кем познакомилась.
2: Ну, потому что планку уже высоко задрала, конечно, и поэтому никто и не прошел весь контроль.
3: Мы что-то с кем-то переписывались мило. Один прям как классный друг, но так, чтобы почти дошло до свидания, и вдруг он в последний момент записывает мне голосовое сообщение. И мне не понравился голос.
2: Ага, и он оказался снова во френд-зоне, да?
3: Да, да, да. Я вообще все это удалила, ушла и... Больше не возвращалась.
2: А есть люди, которые просто на сегодняшний день по-другому не представляют знакомство.
3: Да.
2: То есть лень стала уже выходить на улицу и, понимаешь, попотеть под солнцем в ожидании того, что найдешь ту самую.
3: Ну, или слишком много работы и так далее. Ну, да. А здесь ты находишь какое-то время, выделяешь на то, чтобы посвайпать молодых людей или девушек. Кроме того, у меня подруга-фотограф. Слушай, сколько свадеб сайта знакомств. Такое ощущение, что у нее, не знаю, 80 на 20. 80% пар сейчас женится с сайтов знакомств.
2: Ничего себе. То есть инструменты
3: такие... Вот ее личная статистика.
2: Работает, да,
3: инструмент? Да, рабочий.
2: Вау. Надо же. То есть именно это получается свадьба по удаленке, что ли?
3: И как выгодно, скажи. Вообще, подключайтесь.
2: Мыться не надо, нафуфириться не надо. Просто. Причем многие же выходят и даже себе маску ставят, понимаешь?
3: Да.
2: То есть даже есть галстук, костюм именно. Ты можешь сидеть вообще в одной майке в ванной, а себе просто маску присобачишь, как будто ты в дорогом костюме сидишь.
3: А ты можешь как раз дарить невесте не дофаминовый букет, а эмодзи дофаминового букета.
2: Стоит минус 2 рубля.

0: Трек прогноз на DFM.
1: Оу, да! Ребята, танцуем, встречаем лето.
2: Рэп прогноз.
1: Тополиный пух попал мне в чай. Эй, иди, народ, давай не чихай. Лучше погромче DFM включай. И скажи аллергии, прости, прощай. На сегодня для тебя такие прогнозы. На улице вышли работать пухососы. А нам работать вообще неохота. Тусимся в пятницу, ждем в субботу.
2: Реклама на
0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июня.
4: Чао, рагатти. Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Crazy night, intense.

0: разбудильники на радио DFM. Бум, шакалака, динарод, приветос. Первая пятница лета. Это когда даже Excel понимаешь, что сегодня работать бессмысленно. Поэтому, конечно, добавляем тебе витамин DFM в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланча.
1: Тот самый Саймон.
0: Ава, микрофон чек, 1-2-1-2.
1: Ну что получается, Сай, моргнули, и уже 5 дней лета позади.
0: Это вообще невероятно.
1: Мне становится страшно.
0: И грустно чуть-чуть.
1: И грустно. Как мне, я не могу, в общем, в целом это проблема ежегодная. Я не могу наслаждаться летом, потому что всякий раз я боюсь, что оно закончится. Я думаю о том, что оно закончится, а не как получать удовольствие в моменте. Как перестать этим заниматься?
0: То есть тот неловкий момент, когда ожидание лета становится вкуснее, чем само лето, что ли?
1: Да, да.
0: Мне кажется, надо просто, наверное, жить по принципу carpe diem, то есть лови момент. Лови момент и наслаждайся каждый день.
1: Надо к этому стремиться. Но вообще это похоже, знаешь, отношение с летом на влюбленность. Вот сначала...
0: И в том числе, да.
1: Ты человека не знал. Тебе было на него, как ты говоришь, искренне параллельно. А потом ты его узнаешь, подвлюбляешься, и не можешь представить уже и дня без него.
0: И лето без него.
1: И появляется страх его потерять. И вот у меня с летом так же. Я так боюсь его потерять.
0: Ну,
1: но это произойдет.
0: Если ты будешь каждый день, каждым днем наслаждаться, да? Ну, тебе, ты, мне кажется, это...

0: меньшей степени будешь так грустить, что лето проходит мимо.
1: Да.
0: То есть каждый день что-то для себя прикольное делаешь, и все.
1: Чтобы не жалеть об упущенных возможностях.
0: Да, сегодня ты уже выпила 5 кружек кофе, да? Вот это уже...
1: Не обманывай.
0: А, ну ладно, полтора, да, правильно?
1: Ну да.
0: Полтора, значит, ты записываешь в дневнике. Вот сегодня я выпила вот полтора прекрасного кофе.
1: Пятничного.
0: Кофе, да, летнего. Вот. Завтра ты уже, я как понимаю, ты будешь крыжовник есть. А крыжовник, да?
1: Да.
0: Записывай. Послезавтра снова полтора чашки кофе.
1: В понедельник угощу Саймона арбузом. И дынькой.
0: Может быть, я и полюблю твой арбуз.
1: Берегись.
0: Я даже не знаю, я не фанат, но ладно, как скажешь.
1: Ладно, наслаждаемся летом, как можем.
0: Да, потом ты уже смотришь, сколько воспоминаний прекрасных о лете. Так что ничего не будет упущено таким образом.
1: Нужно, как говорится, жить в моменте.
0: Oh yeah, carpe diem.
1: Также в моменте отправляй заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Мы ждем имя, город и просьбу, кого нужно разбудить.
0: И там же заказывай поздравления с днем рождения. Ну что ж, записываем сейчас в дневник, что мы встречали пятницу 3 раза. Только утром еще 3 раза. Вот 3-й раз прямо сейчас.
1: Много не бывает.
0: Да. Поехали!
1: Наш пятничный гимн.
0: Записывай!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Ух, нос зачесался. Либо получу, либо хорошо проведу вечер пятницы.
2: Получишь именно деньги или что?
1: Нет, получу. По шее. За что-то.
2: Люля-кебаб?
1: Если не передам пробушку тем, кто ее заказал. Группа ВКонтакте. Отмечайтесь, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
2: Так у нас в мессенджере кто отметился? Умида. Вау, what a beautiful name. Привет, Москва, пишет она. Привет, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моего мужа и мою дочь. Они в Москве. Респект, Радио ДФМ. Так, Умида не писала, откуда она пишет, но, надеюсь, город... пусть будет Умидаград.

0: И что ты думаешь, в группе ВКонтакте так много вопросов, а где взять тот самый трек у Лукоморья из рубрики «Нейрогрув»?
1: О, трек зашел, да?
0: Зашел людям.
1: Приятно.
0: Ни один комментарий оставили, несколько.
1: Сейчас посмотрю, можем сыграть ее-то для тех, кто хотят, как следующий трек?
0: Ты пока ищи, а я зачитаю следующий привет, заявку на пробушку. Саймон, Екатерина, разбудите Сыктывкар. Просыпайся, город, сегодня пятница, ура. Пятый день лета, наконец-то солнце. Вся такая на позитиве. Светлана Костина.
1: Вау, это у нас Удмуртия. Получается, да?
0: Почему?
1: Сыктывкар, да. Там Ухта недалеко. Вот, я побывал в этих краях, да. Я очень люблю. Ну что ж, трек найден. Но по бису, или как там говорят?
0: На бис.
1: По бису. Поехали. Или по клику. У Лукоморья зуб зеленый.
2: Там русский дух, там Русью пахнет.
1: Как уже готовить трек, да?

0: Ну что ж, дальше работаем. Пишет нам Олег: разбудите моего подчиненного по спорту Егора. Передвигается, будто мешки тягал, что ли, всю ночь. Просыпайся, Егор, он пишет. Так.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Поздравьте мою подружку Анастасию с днем рождения. Оно, правда, завтра у нее, но завтра выходные. И с солнечного Санкт-Петербурга привет от Димы.
0: Окей. Кстати, мне уже написали, Сай, Удмуртия, это точно не там, где Сыктывкар. Сыктывкар находится в республике Коми. Я их перепутал слегка. Но зиба-зиба, что поправили. Да, я там тоже бывал. Ну что ж, все, да?
1: Да.
0: Дальше музыка, да?
1: Да.
0: Окей. А то, я думал, у Лукоморья еще поиграет.
1: Зуб зеленый, как ты сказал, у Лукоморья. Но там дуб.
0: Как?
1: Зуб зеленый — это у тех, кто зубки не чистит.
0: Это синдром пятницы у меня сегодня. Поехали!

0: предупреждаю. Мы, конечно, пошумели, но недостаточно.
1: Впереди... А шумели мы.
0: Впереди игра «Наушники челлендж». В ней можно принять участие каждому желающему. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова. Их я буду объяснять Саймону. Он меня слушать не будет. Будет только смотреть, как я пытаюсь сделать это артикуляционно. На игру одна минута, на чем слове прозвучит гонг, кто-то победил.
1: Читая по зубам, конечно же. Да,
0: как зеленым.
1: Но не у Лукоморья, я перепутал слегка. Да, как Катя уже сказала, вот как всегда, уже по традиции, каждый человек присылает по 20 слов. Вот, так что действуй, мы ждем тебя через пару-тройку песен, вернемся. Это шоу «Разбудильники». Ура! Первая пятница лета! Включи.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиумрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ра-та-та-та, ра-та-та-та. Hello, D-человеки. На связи дефибрилляторы твоего настроения под названием шоу «Разбудильники». Напротив меня Катя Артикуляцевна Бодрова.
3: Саймон Бодрячкович. Тоже здесь.
2: Артикуляцевна. Ну что ж, сейчас шумная игра, где артикуляция Кати, точнее, важнее ее голоса, потому что это же наушники челлендж.
3: Прямо сейчас Сай наденет наушники, будет слушать свою любимую музыку, а я в это время буду ему озвучивать те самые слова, которые вы прислали в группу ВКонтакте и в нашем мессенджере. Это рандомные слова, Саймон их не видел, для него это будет сюрпризом. То есть его задача, не слыша меня, понять, что я имею в виду.
2: Угу. Так.
3: Что я пытаюсь изобразить зубами, ртом и языком.
2: И, кстати, даже иногда бровями.
3: Иногда бровями.
2: Твои брови реально подсказки.
3: У нас одна минута на игру. На чем слове остановимся, на чем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы отправим фирменный мерч от радио ДФМ. Ну что, мне надо убедиться в том, что Саймон меня не слышит.
2: Загружаю тусовку.
3: Никак не реагирует.
2: Так, ты готова?
3: Да.
2: О-о-о!
3: Так, давайте сначала проверочку. Пухосос.
2: Как?
3: Пухосос.
2: Пухосос. Обалденно, по губам читается.
3: Проверка пройдет.
2: Так.
3: Администрация. Администрация.
2: Объяснительная.
3: Администрация.
2: Это что так долго говоришь? Это что за слово такое длинное?
3: Администрация.
2: Объяснительная.
3: Похоже.
2: Объясняшка.
3: Адми.
2: Амбассадоршка.
3: Адми. Админи. Давай дальше.
2: Блин, я очень хочу угадать, но не получается, Кат. Следующее слово.
3: Зять.
2: Это что-то короткое слово?
3: Зять.
2: Встать.
3: Зять.
2: Встан.
3: Зять.
2: Кстати.
3: Зять.
2: Статика.
3: Зять.
2: Это другое слово, да?
3: Нет, тоже. Зять.
2: Новое слово, другое. Давай другое.
3: Зять. Другое.
2: Я не могу это говорить.
3: Так. Внедорожник.
2: Что?
3: Внедорожник.
2: Что, пошире ротик? Уже все.
3: Внедорожник.
2: Катя, это ваши...
3: Мы застряли. Сколько мы слов-то, господи, проговорили? 3-4.
2: И ничего. Только были...
3: Пухосос.
2: Пухосос. Но это слово года, так что мне не стыдно, что пухос играли.
3: Слово дня, так уж точно. Так, какие... Короткое слово. Зять.
2: А, но это вообще по губам никак не читается. А что
3: администрация.
2: Это сложно.
3: Сложно было.
2: Однако, да.
3: И последнее слово было «внедорожник».
2: Ёшкина мама. Внедорожник.
3: Вот ему оставил Владислав Малахов. Мы, Володя, поздравляем. Счастья, радости желаем. И фирменный мерч от радио ДФМ отправляем.
2: И пухосос тоже желаем. Браво.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
1: Реклама на
3: ДФМ. Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50-60-77.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Шумоизоляция салона – частичная или полная? Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
11: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бонжурчик, бикурорт. Это официальный поставщик бодрячка в твои ушки под названием шоу «Разбудильники» с колодой мемокарт. Наша мемоукротительница Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, предсказание, которое прошел сертификацию на позитивные вайбище.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты хобби.
2: Хоббит?
3: Хобби.
2: А, хобби.
3: Увлечение.
2: Понял. А то, я думаю, эти лохматые, маленькие, прекрасные люди. Так, начинают овны.
3: Вы – картина по номерам, способны уйти в процесс так, что можно потерять счет времени.
2: И голову иногда, да? Так, тельцы.
3: Медитация. В конце рабочей недели сделайте глубокий вдох, глубокий выдох и глубоко забейте на все дела.
2: Все, выполнено. Близнецы.
3: Вы шахматы. Стратегия, холодный расчет и тихое «у меня все под контролем».
2: Так, королева Queen, это у нас ферзь, да? Ферзь, так, караул. Ладно, все. Поехали, раки.
3: Путешествие. Вы герой того самого мема. Погнали сегодня в соседний город? Погнали. А ты кто?
2: Каким образом? Сань, я, похоже, завтра не выйду. Я в вагоне с углем. Львы.
3: Вязание. Готовьте сани летом. Вяжите теплый свитер в плюс 25.
2: Прикольно. Что-то на хипстерском, да? Или на бабушкинском. Так, девы.
3: Литература. Ваш идеальный пятничный вечер – заварить чай, сесть у окна и обложить себя книгами.
2: У лукоморья. Дуб. Не зуб, зеленый. Виси.
3: Вы пазл. День, когда все должно сойтись идеально. Даже если сначала казалось, что картинка не складывается.
2: Блин, пазл такой, такую дисциплину воспитывает, да, вообще? Ты собирала в последнее время?
3: Да, относительно недавно, после сильного перерыва. Сначала в детстве, потом. Это так интересно.
2: Вообще, пробуждает извилины вообще, знаешь. Еще их еще и шлепает, и наказывает вообще. Скорпионы.
3: Сцена. Вы просто проснулись и уже заслужили аплодисменты. Караоке, танцы или офис. Выбирайте, где блистать.
2: Это вам. Так, стрелцы.
3: Работа. Кажется, вам повезло делать то, что вы любите, и любить то, что вы делаете. Так это наоборот же.
2: Но
3: ситуация.
2: Многие слышат слово «работа», и сразу у них трек играет
3: но
2: в голове.
3: Это классно, когда твое хобби и работа, а работа – хобби.
2: Согласен. Это у нас, да, но не всех. Так, и стрелцы.
3: Козероги. Ведение блога. Вы жаждете лайков и огонечков. Срочно бегите за пушистым микрофоном, потому что без него блогером вам не стать.
2: Невозможно. Как же второй с этим микрофоном что сходит? Блин, вообще. Так, водолей.
3: Вы кулинария. Чем сложнее рецепт, тем больше удовольствия от процесса вы получите.
2: Вы кто?
3: Водолей.
2: Но ты сказала, вы
3: получите.
2: А, вы кулинария, да? Понял. Так, рыбы.
3: Сегодня вы экстремальные виды спорта. Выбирайте свой адреналин. Байк, прыжок с парашютом или согласиться поработать за коллегу в свой выходной день.
2: И вместо пушистого микрофона вы точно себе возьмете action camera. Да? Да, вот это я понимаю. Ну что ж, змеиносцы сегодня что-то светит?
3: Отдыхают.
2: Нет? Ой, несмотря на то, что сегодня первая пятница лета. Ладно, до следующей пятницы. А окей, змеиносцы, я постарался. Но не каждый день праздник бывает на наших улицах. Но у нас разбудильники все пучком. Это был мемоскоп в шоу «Разбудильники». Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчется звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай, еще «Разбудильники»
3: на радио ДФМ.
5: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк». Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16-20, подобное на tutu.ru/6+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: потому и не кусают.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступный комплектации премиум техники. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и спойлер был с самого начала, с начала нашего эфира. Что же будет происходить в рубрике «Киносай»? Сай прямо сейчас даст нам рекомендацию кино. И есть предположение, что это будет, Сай, рассказывай.
2: А что чувствуешь? Что
1: ну, будет? Конечно, это фильм «Майкл».
2: Да. Ну что, сегодня в «Киносай» фильм, который мне было невероятно тяжело смотреть, «Сидия». Если ты, как и я, кинанутый на всю голову, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Конечно, наконец-то я посмотрел фильм «Майкл». «Сидия» я танцевал весь фильм. Ребята, такой фильм реально надо показать в кинозале с танцполом. Реально, вообще столько таких хитов из... Когда я еще был то ли вообще в животе у мамы, что ли, она там слушала и меня таскала с собой. О май гад.
1: Ну, уже есть, да, и в соцсетях видеоотчеты с просмотра фильма «Майкл», и все говорят, только в кинотеатре, ребята, только так, потому что дома вы такого удовольствия не получите.
2: Да, но дома я мог бы еще танцевать, я просто постеснялся, я сидя просто танцевал, а я хотел бы встать и отойти именно к бровке, да, там, где проходит, и просто от души потанцевать. Да, хотя биопик, вот как получается, появился в России всего неделю назад. Он сам, фильм, вышел 24 апреля и уже собрал по всему миру 850 миллионов баков. Через неделю или две фильм «Майкл» обгонит «Богемскую рапсодию» и станет самым кассовым музыкальным биопиком в истории.
1: Кайф!
2: Прикинь. Итак, о чем картина? Я понимаю, что ты еще не смотрела, да?
1: Не смотрела, да. Вот. Мне только предстоит это удовольствие.
2: Предстоит.
1: Это буяка-буяка.
2: Это вообще такая буяка. Фильм рассказывает о ранних годах жизни короля поп-музыки, от открытия его таланта в качестве лидера группы Jackson 5, когда он еще выступал с братьями, до становления артистом вселенского масштаба. А также показаны его творческие амбиции, сложные отношения с отцом и обретение независимости как сольного исполнителя.
1: А расскажи про режиссера и главную роль, кто сыграл.
2: Вот режиссер Антуан Фукуа. Главную роль очень убедительно сыграл его племянник, племянник Майкла Джексона, Джафар Джексон.
1: Я думала, племянник режиссера. Думаю, все там куплено.
2: Да, племянник, да. Кстати, похож местами...
1: На Майкла?
2: Да, понятно, что там использовали тоже искусственный интеллект местами, но и танцы вообще, да, чувак реально отработал все эти и лунную походку, это все отработал вообще. Но
1: гены.
2: Да, ну, конечно, короля попа никто не перетанцует никогда. Эти движения, я же их танцевал, учил, я их знаю практически наизусть, но Джафар молодец, да.
1: Ну, и оцени рейтинг этого фильма. 10 из 10.
2: Я очень высоко оценил. Да. Молодцы, ребята. Еще добавлю, что успех этого фильма спровоцировал беспрецедентный всплеск интереса к артисту. Прикинь, спустя годы, его каталог вновь бьет стриминговые рекорды. Популярность музыки Майкла Джексона реально переживает новый подъем. Он сейчас вообще возглавляет чарты, И снова...
1: Новое поколение, потому что теперь его услышали.
2: В зале больше зумеров, чем, чуть постарше.
1: Серьезно?
2: Да. Вот, и смотрели на меня, как ненормальный, как я танцевал. Вообще.
1: Thriller night. Хороший косплей. Удался. Ну что, ребята, выходной, кинотеатр, фильм «Майкл».
2: Да, Михаил.
0: Это шоу «Разбудильники».
3: Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Эй! Ladies and gentlemen, дамы и господа, лето здесь! Come on!
2: Рэп-прогноз.
1: Тополиный пух попал мне в чай. Эй, Динаро, давай не чихай. Лучше погромче DFM включай и скажи аллергии просто прощай. И сегодня для тебя такие прогнозы. На улице вышли работать пухососы, а нам работать вообще неохота. Тусуемся в пятницу, ждем субботу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И главное, что мы сделали за время эфира, мы выбрали слово дня, возможно, месяца, а может быть, всего лета. Это пухосос.
2: Даже слово года, возможно.
1: Даже если это пока выдумка искусственного интеллекта, мы надеемся, что скоро это станет реальным изобретением.
2: Yeah.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит человек, который решил выбесить бариста, мне двойной экспрессо, пожалуйста.
2: Я осталась без кофе. Так, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа, Дина Рон. Поздравляю, сегодня же первая пятница лета. И главное, запомни, это день, когда продуктивность надевает панамку, мажется кремом от солнца и исчезает до понедельника. Так что не геройствуй, просто ровненько до конца рабочего дня и иди к шашлиндосу. Так, везде в соцсетях я диджей МС Саймон. От всего сердца черного перца люблю, не могу. И встречаем постоянный праздник, который пришел даже без разрешения. Оно ей не нужно, да?
1: Mm-hmm.
2: Пятница!
1: И наш пятничный гимн.
2: Saturday, Sunday,
1: what? What? What? What?

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: Знаете, сегодня я понял, что мне летом нравится больше всего. Знаете что? Это когда ты включаешь свой навигатор, он тебе показывает самый кратчайший путь до работы, причем абсолютно без пробок. Ну, я думаю, что за это отдельно спасибо хочется сказать всем студентам, и стоит сказать. Также всем отпускникам, ну и тем, кто сегодня в пятницу решил все-таки не садиться за руль. Спасибо вам большое за это. Меня зовут Тимур Белов, всем от меня большой привет. Я не буду вам лишний раз сейчас напоминать о том, что скоро у нас наступят выходные, сегодня пятница и все такое. Лучше давайте вот как можно качественнее и быстрее к этим самым выходным подготовимся. Ну, хотя бы небольшую часть планов составим, что ли. Начнем с первого пункта. Ну, хотя бы. А потом там все как получится. Ну, и пока вы будете планировать, я здесь буду запускать треки, под которые точно успеете взбодриться. Ройксоп и также Ари Фабен впереди на Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.

0: слушали. Но если говорить о времени, вы знали, что 55% зумеров не могут, например, определить это самое время по стрелочным часам. Я сам не верил в это, но тут недавно фанаты южнокорейской группы BTS, они, вот эти самые фанаты, пытались купить билеты на их концерт в Малайзии и столкнулись с небольшой проблемкой. Перед покупкой билетов нужно было доказать, что ты не робот, ну, как обычно это бывает, нам показывают там обычные картинки или что-нибудь еще, видите вот это слово, которое вы видите на экране. Но для этого нужно было им пройти тест с картинкой. Тебе словами писали время, ну, например, там 25 минут 11-го, и ты пальчиками должен был правильно расположить стрелки часов. Так вот, многие фанаты BTS не справились с задачей. Ну, или стали прям, знаете, слезно звать родителей на помощь. Мама, папа, помогите купить билет на BTS. Вот вы попробуйте, пожалуйста, проверить зумеров, если они находятся рядышком. Смогут ли они быстро определить время по стрелочным часам? Ну, чисто так, ради спортивного интереса. Попробуйте. Проверим вот как раз-таки эту статистику.
1: Реклама на Дифа. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Кинобрейк, где я загадал для вас, я еще не знаю, либо фильм загадать сегодня, либо сериал, либо актера. Ну, короче, подумаем над этим вопросом, а пока набирайте 8495-956-1012. Кинобрейк впереди, и подарки тоже будут. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Нужны мне клоуны, нужны мне Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью. This is

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Swellbiz. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на level.wellbiz.ru в разделе маркетинговые мероприятия. ООО РВБ ОГРН 124 77 00 47 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитин.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа подобные на Туту, только 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: потому и не кусают.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: В эти самые секунды начинается игра под названием «Кинобрейк». И сегодня принимает участие Александр, строитель-инженер из Севастополя, который немного уже устал в пятницу. Ну, успел, по крайней мере, чистосердечно признание озвучить мне в телефонную трубку. Саша, привет!
1: Привет.
0: И знаешь, вся страна говорит, мы очень тебя хорошо понимаем. Александр, пятница как-никак, 5 дней отработали, хочется уже отдыхать. Хочется еще получать подарки, правильно?
1: Совершенно верно.
0: Но для этого тебе нужно угадать актера, которого я сегодня загадал. По 3 подсказкам нужно угадать именно его. 3 подсказки, собственно, готовы. Я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: С какой-то грустью в голосе сказал Александр.
2: Подсказка первая.
0: В далекие 90-е этот человек работал моделью и рекламировал нижнее белье. А еще он был рэпером, и псевдоним у него был Марки Марк. Ну, такой вот рэпер. Как к рэпу относишься? Помнишь такого рэпера Марки Марк? Может, слушал его какие-то песни?
1: Рэпера я такого не помню, это, скорее всего, давным-давно было. Но что-то знакомое.
0: Ну, в 90-е, да.
1: Скорее всего, он давно там этим занимался, своими текстами читал. Сейчас, наверное, его по-другому зовут.
0: Сейчас совершенно по-другому, согласен, да.
2: Подсказка вторая.
0: Смотри, в одном из фильмов, фильм про машин, которые превращаются в роботов, он заменил главного актера, который играл в первых 2 фильмах, это точно, Шайлу Лабафа. И весьма неплохо заменил, справился с задачей, заработал почти 10 миллионов долларов. Название этого фильма произнести не могу, потому что это будет прям явная подсказка.
1: Название фильма что-то мне знакомое. Ага. Походу, если... я могу назвать, да, сейчас какой-то фильм?
0: Фильм, давай пока придержим.
1: Что-то похоже.
0: Короче,
1: давайте третий.
0: Давай.
2: Подсказка третья.
0: В комедиях этот актер тоже снимается. Однажды он сыграл взрослого мужчину, чья плюшевая игрушка оживает и ведет себя крайне неподобающе. И вот, собственно, фрагмент из этого фильма. Давай послушаем.
3: Хочу игрушку.
4: Совсем обалдел? Я не игрушка, я живой.
5: И уж прости, малыш, но мой медведь не продается. Мы с ним неразлучны с самого детства. Он очень-очень-очень дорог мне.
6: Стой смирно, когда говоришь со мной.
0: Какой же, блин, пацан захотел этого плюшевого медведя. Как ты думаешь, Александр, что за актер я тебе сегодня загадал?
1: Так,
0: время.
1: Фильм назывался «Трансформеры». Это точно.
0: Мне нужен ответ. Что за актер? Я считаю до 3. 1, 2, 3. Ответ? Ответа нет. Нет, слушай, по поводу «Трансформера» ты все правильно сказал. А третий фрагмент был у нас из фильма «Третий лишний», собственно, такая комедия. Американский актер и фотомодель Марк Уолберг.
1: Марк Уолберг, да. Я просто даже представляю его, какой он. Я помню, когда он сменил «Трансформера» главного героя.
0: Да.
1: Все, да.
0: Слушай, если бы я читал твои мысли, я бы, скорее всего, засчитал победу.
1: Я даже знаю, что он снимался в «Марсианине».
0: Это «Марсианине»? Да, там да, совершенно да, другой да. актер, кстати. В «Марсианине»? Не-не-не, ты путаешь их. Марк Уолберг. Да, вот прямо сейчас в поисковике. «Марсианин». Подожди. Стоп! Марк Уолберг. «Марсианин». Я прямо сейчас вот введу, чтобы у нас потом не было никаких недопониманий, да? «Марсианин». Там Мэтт Дэймон снимается.
1: Все, я понял.
0: Они чем-то похожи. Ладно, да. Не удалось тебе угадать сегодняшнего актера, который загадал в «Кинобрейке». Но в любом случае, я надеюсь, настроение в пятницу тебя получилось нам как-то приподнять и настроить тебя на киновыходные. На субботу, на воскресенье, хотя бы пересмотреть «Третий лишний». Фильм, который, мне кажется, достоин внимания. Абсолютно.

0: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70-72-82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Моджо на Радио ДФМ. Ну, я понимаю, что летнее время года обожают абсолютно все без исключения, с этим спорить даже не приходится. Но даже летом есть свои минусы. Например, вот тополиный пух. Как вам, а? После которого, особенно если ты вышел в черном, можно собрать абсолютно все и быть уже после прогулочки в белом. Да. И вот эти самые моменты задумываешься, что для полного счастья нам не хватает пухососов. И вот благодаря ИИ можно легко представить, как бы выглядели, например, эти устройства, пухососы. Едут такие по улицам города, делают свою работу, и людям становится хорошо. Ну, прикольное название, я согласен, а вот как бы они выглядели, если бы их придумали на самом деле, да, можете посмотреть прямо сейчас в канале DFM в Макси. Заходите, подписывайтесь, у нас там много чего интересного.

0: руки самостоятельно, используя разноцветную ручку, и, по его словам, это помогает ему буквально видеть музыку. Каждый цвет, говорит Чарли, имеет значение. А еще этот парень обладает абсолютным слухом, может с легкостью, например, определить ноту, которую ему сыграли на инструменте. Ну, понятно, Чарли Пузу медведь на уху ни разу, мне кажется, в жизни не наступал, хотя у нас с вами совершенно, мне кажется, другая история. А вот давайте, собственно, проверим, а что я так за всех отвечаю, да, и говорю, может быть, у вас абсолютный слух. Проверим, вот какая, например, вот эта вот нота, послушайте ее внимательно. А вот это? А вот это? А ну-ка, сообщения принимаются в Максе 965-115-5-115. Отправляйте их прямо сейчас на этот номер. Скоро проверим, у кого на самом деле абсолютный слух.
1: Реклама на
2: Дифа. Эй, сосед! А ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
8: Радио ДФМ.

0: пытались с вами проверить, у кого какой слух. Есть ли слушатели, у которых он абсолютный? Что нужно было сделать? Нужно было угадать ноту. Вот такую вот ноту. Ага, что, собственно, и сделали наши слушатели, отправили сообщение в Макс. Предположений было много, но лишь Алексей из Твери оказался прав. Он написал, что все три варианта — это нота «до». И совершенно, Леша, ты прав. Ладно, урок музыки перенесем на другой раз. Сейчас о том, что у нас ожидается впереди. Давайте узнаем.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: музыкальные заявки, что вы хотите послушать именно сегодня в пятницу. Какое у вас там летнее настроение, не летнее настроение, рабочее, не рабочее. Название трека, имя исполнителя 965-115-5-115. Все принимается в Макси.
1: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Ну, собственно, прямо сейчас по вашим музыкальным заявкам мы поймем настроение, какое оно, пятничное, не пятничное, летнее, не летнее. Что вы хотите послушать именно сегодня, можете отправить в наш Макс 965-115-5-115. Сообщения принимаются именно там. Вот вижу первую заявку. Evanescence, Bring Me To Life. У кого-то именно такой настрой. Меган Трейнер, Мэдди Лук, Дан Беллан, Лепестками Слез, Ализе, Лулита, Майкла Джексона просят Триллер, Леди Гага, Бьонсе, Телефон, Светлана с такой музыкальной просьбой. Never Go Away, трек от Сибула, Алан Уокер, The Spectre, много других заявок. Успейте отправить свою, 965-115-5-115. 3 секунды еще есть. Ну, собственно, все. Другие музыкальные заявки уже больше не принимаются. Рандомайзер остановился, и что он видит? Точнее, что вижу я, что он выбрал? Доброго денечка, Тимур. Рандомайзер, ом-ом, рандом. Выбери, пожалуйста, мою заявку. Меган Трейнер, Mad You Look. Подпись Нора. Так, захотелось такого, значит, настроения, да? Ну, собственно, по выбору можно понять, что пятница, она в душе. То, что трек не грустный, танцевальный.
1: Нора, я тебя поздравляю, музыкальная заявка исполняется.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 19 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Дифа. Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
4: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
5: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
6: Да я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полдень.

0: Именно такой, да. Выше всех по-прежнему находятся Биби Рекса и Фейтлесс. Отличный трек у них получился. Ну а всем неравнодушным, на всякий случай, давайте напомню, что уже завтра будут обновлены результаты. Обратный отчет лучших треков недели начнется, как обычно, в 15 часов по Москве. Вот останутся ли Биби Рекса и Фейтлесс на первом месте, мы узнаем уже завтра. DFM Top 30 в 15.00. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: любит больше, кошек или собак, но вот следующая новость у меня специально для кошатников. Слушайте, дорогие друзья, если вы давно думали, чем занять своего пушистого питомца, то тут на некоторых площадках появилась игрушка в виде боксерской груши, специально для кошек. Что там говорят в описании? В описании пишут следующее. С этой игрушкой пушистые спортсмены смогут из обычных питомцев превратиться в чемпионов. А отработать вот этот вот самый навык помогут мини-перчатки, которые непростые, они с кошачьей мятой. Ну, там, как говорится, кошечка только понюхает и все. И пошло-поехало. Боксерские груши для кошек. Да. Это очень сильно. Так можно и дотянуть до кошачьего Рокки. А, кстати, вот вам еще одна идея для хорошего сценария. Почему бы и нет?
1: Реклама на Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: We Don't Talk Anymore на Radio DFM. Ну а буквально через несколько минут мы будем уже подводить итоги в нашем квизе, выбирать лучшего участника на этой неделе. Если есть огромное желание принять участие и, может быть, показать отличный результат, тогда звоните 8495-956-1012. Номер набирайте прямо сейчас, и я надеюсь, именно вам сегодня повезет, и вы окажетесь под номером 1. 8495-956-1012. Сделайте это как можно быстрее. Давайте, у вас получится.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место. Number two.
2: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy. Kung City of Los London.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Биби Рекса и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: столько
3: богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка
14: on DFM.
1: Потому что

0: активно боролись за то, чтобы стать самым лучшим в квизе. Любовь, Михаил, Николай и Галина пытались показать самый лучший результат, но у Галины пока, знаете, все превосходно. 7 правильных ответов за 1 минуту, она ко мне присоединяется прямо сейчас. Галина, привет, доброго дня. Желаю тебе, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: Так, Галечка, у меня для тебя новости. Появился соперник, зовут его Александр, он из Владимира, и он тоже присоединяется к нашей компании. Александр, здравствуй.
2: Всем привет.
0: Вот, Галин, на твои ставки, как ты думаешь, у Александра получится тебя опередить или нет?
1: Будем надеяться, что получится.
0: Получится? Ну хорошо.
1: Да, я желаю ему удачи.
0: Отлично. Галина, в таком случае оставайся на связи, считай количество правильных ответов. И раз уж такие добрые пожелания были от Галины, Александр, я думаю, что тебе не стоит приложить вот, ну, все-таки минимальные какие-то усилия, чтобы ее опередить. Ну, после такого-то настроя от соперника, ну согласись.
2: Да, вообще не ожидал. Вот спасибо за пожелание.
0: Вот и я не ожидал такие добрые пожелания услышать от Галины. Александр, я тебе желаю и желаю удачи, прежде всего, и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 5 июня, Всемирный день охраны окружающей среды. Как называется слой атмосферы, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения?
2: Стратосфера.
0: Правильный ответ – озоновый слой. Сегодня отмечается день кетчупа. У какого британского исполнителя есть татуировка в виде кетчупа? У Сэма Смита или Эда Ширана?
2: У Эда Ширана.
0: Эда Ширана – это правильный ответ. Правда, что дебютный альбом Эда Ширана получил простое и лаконичное название «Плюс», «Плас» на английском?
2: Да.
0: Да, это правда, действительно. 243 года назад в небо поднялся первый воздушный шар. Послушай фрагмент и скажи, в каком мультике воздушные шары помогли поднять в воздух целый дом? Внимание сюда.
3: Пока, ребятки, я пришлю открытку с видом водопада.
0: Такой дедушка дом поднял при помощи шаров.
2: Сложно.
0: Мультик «Вверх». А кто озвучил главного героя Карла в русскоязычной версии? Армен Джигарханян или Никита Джигурда?
2: Джигарханян.
0: Это тоже правильный ответ. Так, даже несмотря на эти пожелания, от Галины, мы, по-моему, не смогли ее опередить. Вот такое вот, понимаете, у меня предчувствие. Нет, семерочки уж точно нет. Галина, сколько правильных ответов ты насчитала?
1: Кажется, 3.
0: 3. Озоновый слой мимо, Эд Ширан, да. Татуировка, да. Верхний назвали, и Армен Борисович Джигарханян, это, конечно, третий правильный вариант ответа. А это значит...
1: Я победила.
0: Совершенно верно, Галина. На этой неделе прекрасная девушка Галина из Йошкар-Олы становится самой лучшей участницей квиза. Аплодисменты от Александра и от меня.
1: Ура.
2: Молодец.
1: Спасибо.
0: Понимаешь, одно слово, которое произнес Александр, и которое говорит о многом. Молодец. Действительно, Галина, ты большая молодец. 7 правильных ответов за 1 минуту – это потрясающий результат. Ребята, спасибо вам за игру. Я желаю чистого сердца вам хороших предстоящих выходных. Счастливо, пока.
1: Пока.

0: мощный трек What It Takes, Imagine Dragons на Radio DFM. Я, Тимур Голов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю всем хороших предстоящих выходных. Отдыхайте, набирайтесь сил и, разумеется, получайте удовольствие от этого процесса, который называется отдых, выходные. Ну и доработать не забудьте. Закрыть все вопросы, у вас получится. Вернусь в понедельник, далее встречайте уже моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо, пока!
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
8: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Хавейл М6 или обновленный и еще более функциональный Хавейл Джолион?
9: Да я сам решу, наверное.
8: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
9: Сам решу.
8: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Snake Alinon только что в эфире радио DFM. И, наконец, шутки про ветку метро до США больше не шутки. Между Россией и Америкой решили построить подводный тоннель, который будет проходить под Беринговым проливом от Чукотки до Аляски. Ну что же, если дух Анкориджа все-таки вернулся и его, наконец, где-то отыскали, то мне это напоминает следующее.
1: Мирич, мирич, мирич, и больше не
0: Да? А то что это в самом деле-то? Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогат, и желающим выиграть наш фирменный мерч рекомендую в ближайшее время не выпускать из рук мобильный телефон. И после специального сигнала первыми дозвониться в студию. Одним словом, с пятницы вас, господа хорошие! Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и...
2: Выходные впереди. Оп-оп-оп-оп-опа.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
6: On DFM.
3: DFM.

0: значит, скучно стало Елене за рулем, и она решила нам позвонить, потому что хочет выиграть фирменный мерч от Радио DFM. Здрасте, Елена.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Да, откуда вы к нам пожаловали?
1: Из Новосибирска.
0: Хорошее дело. Куда путь держите, наверное, с работы домой, да? Счастливая такая.
1: Вот, вообще счастливая, да. Едем навстречу мам восьмиклассников, окончивших, так скажем, восьмой класс. Собираемся девчонками.
0: Ай, как хорошо. Давайте немножечко сменим обстановку, переключимся, поиграем, тем более, что есть возможность выиграть наш фирменный мерч. В игрушке Fake News у меня для вас уже, Елена, готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете. В общем-то, вот так вот все просто. Правда, не всегда все бывает просто. Короче говоря, в Госдуме, Елена, появилась кошачья фраза. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Надеюсь, фейк.
0: В Австралии выпустили нижнее белье, украшенное тушками крыс. Ёлки-палки.
1: РСТ, мать. Давайте правда.
0: В Бразилии арестовали взрослую женщину, которая больше года успешно выдавала себя за 12-летнюю девочку.
1: Правда.
0: Да, да, и да, с победой, да. Да, Елена. Молодец. Вот такая довольная сейчас Елена поедет на встречу с мамами восьмиклассников. Потрясающе же! Забирайте наш фирменный мерч и передавайте привет, Елена!
1: Спасибо большое. Скажите, какие правильные из них?
0: Точно, спасибо. Все, у меня, понимаете, пятница. Я уже как бы это, одной ногой в выходных и совершенно забыл про важную вещь. Конечно. Нет, да, тут вы угадали. В Госдуме не появилась никакая кошачья фракция. Хотя, кошечки, они такие в уголочке там, понимаете, погуляют. И вот тебе кошачья фракция. А в Австралии выпустили нижнее белье, украшенное тушками крыс. Таки правда. Ну и да, в Бразилии арестовали взрослую женщину, которая больше года успешно выдавала себя за 12-летнюю девочку. Вот такие пироги,
1: клево.
0: Смотрите.
1: Ответа получается.
0: Да, да. Давайте закидывайте приветы срочно.
1: Так, всему городу Новосибирску, моей любимой компании «Оптические технологии», в которой я являюсь директором, и девчонкам, к которым я еду, я не знаю, вряд ли они слушают, но все равно им большой привет. Ну и, конечно, моей семье.
0: Девчонки, ждите Елену!
2: Реклама на
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибанк».

0: круглосуточно.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Сибирской округ, Подольск, деревня Калитина.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Бренд одежды и товаров для

0: безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потом...

0: такие перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1783 году во Франции впервые запустили в небо воздушный шар. В 1965 Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы Анне Ахматовой, а в 1977 компания Apple выпустила свой первый персональный компьютер.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Не госпрограмма?
6: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: «Пилигрим Авто». Вологде, 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Dirty Angels с атмосферой нулевых. Только что в эфире радио DFM. Ну а что до новостей, то предлагаю для Йентова переместиться на Туманный Альбион. Чего только не придумаешь ради того, чтобы заработать денег. Англичанин начал предлагать людям в длиннющих очередях, например, за билетами на популярный концерт или на релиз какой-нибудь капсульной коллекции кроссовок, отстоять за них. Так, за раз он получает до $250. Практика, надо сказать, не новая, конечно, но вполне себе продолжает генерить прибыль. На очереди, что было дальше? Игра, в которой вы пытаетесь отгадать концовочку новости и обзавестись таки нашим фирменным мерчем. Самое главное, это не проспать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Ну а там уже как бог на душу положит. Я лишь Артем Скоробогатый пытаюсь не сбить вас с толку.
1: Но это не точно.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM.

0: Я обязательно поднакину вам поводов для праздника, помимо наступления пятницы. А пока самое время поговорить с Андреем. Андрей, мы вас категорически... Здрасте.
1: Да-да-да, здравствуйте.
0: А, слышу, за рулем, на громкой связи. Довольный. Куда едете, Андрей?
1: По работе.
0: Хорошее дело, понятно. Ладно, только едьте, как говорится, нормально, чтобы мы там за вас не переживали. И если уж будете отвлекаться, то не сильно. Что было дальше? У нас для вас есть начало самой нереальной реальной новости. Сейчас я это дело озвучу и предложу вам вслед три варианта концовки. То есть три варианта развития событий. Выберите правильный, подарим фирменный мерч. Обновленный, кстати говоря, от радио DFM. А если ничего не получится, и вы останетесь на связи, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Андрей, в Америке парню пожизненно запретили вход в парк развлечений из-за многоточие вопрос, чего было дальше. А вот теперь вы выбирайте. Из-за еды, маркера или ремней безопасности? Ваш ход.
1: Из-за ремней безопасности, думаю.
0: А если у нас самая нереальная реальная новость?
1: Из-за еды.
0: Из-за еды?
1: Да.
0: С собой, зараза, такой протащил, да?
1: Ну, наверное, да.
0: А если под едой подразумевался чупа-чупс или жвачка?
1: Ну, все равно еда.
0: В Штатах парню пожизненно запретили вход в парк развлечений, так как он пронес на американские горки, Андрей, еду и даже отважился полакомиться ей во время катания.
2: Ёлки-палки! Ты чё?
0: Да не, это победа. Поздравляю вас, Андрей!
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Да, да, да, вы большой молодец. И интуиция у вас работает, что надо. Поздравляю, забирайте наш фирменный мерч от радио DFM и вдогоночку срочно передаем свои фирменные приветы.
1: Привет всем друзьям, зеленым перевозчикам, коллегам-водителям.
0: И все?
1: Да.
0: А я скажу так. Хороших вам надвигающихся выходных.
3: Реклама на
4: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
13: Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

satisfaction.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: Но в постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.

0: Круглосуточно.
1: 6+. Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды по радиозрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: А теперь тусовка.
8: Где?
6: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день абсолютного спокойствия. Или же день спойлеров и рассказать тем, кто собрался посмотреть какой-нибудь сериал, чем он в итоге закончится.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
6: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Волонтеры проекта ФКГС дежурят на общественных пространствах Вологды. К восстановительным работам на памятнике Константину Батюшкову приступили в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Волонтеры проекта ФКГС дежурят на общественных пространствах Вологды. Продолжается голосование за объекты благоустройства в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Волгожанам помогают голосовать добровольцы. 5 июня, а также с 8 по 12 июня с 17 до 19 часов волонтеры будут помогать волгожанам проголосовать за объекты благоустройства в разных микрорайонах города. В этом году волгожане могут выбрать одно из 5 общественных пространств для благоустройства. На сегодняшний день в вопросе лидирует парк вдоль реки Содомы. К восстановительным работам на памятнике Константину Батюшкову приступили в Вологде. Восстановлением объекта культуры занимаются специалисты МАУК парки Вологды. Памятнику планируется вернуть утраченные элементы: уздечку, стремена коня и памятную табличку. Восстановительные работы опираются на сохранившиеся эскизы памятника. В настоящий момент уже подготовлен макет монумента, к которому отсутствующие детали будут отливать на заводе. Ранее в этом году специалисты восстановили другой памятник, который был сломан вандалами. В парке Евковка на памятнике собаке-поводырю мастера починили шлейку дуги. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Это Майлса Children, только что в эфире радио DFM. Я, конечно, не фанат аниме, но знаю, что таковых людей в нашей стране предостаточно. И, возможно, им было бы интересно побывать в Америке на ежегодном аниме-фестивале, который на сей раз решил прям удивить-удивить своих посетителей. Дело в том, что на нем продавали сок из ступней.
1: Чё?
0: Ага. Продавщицы наливали обычный сок в контейнеры, опускали туда свои ноги, а потом разливали все это по $15 за стакан. Вот и я тоже не понимаю, кому взбредет в голову даже наспор, даже когда мучает жажда, пить эту фигню.
2: Да.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Всем грамотеям приосаниться. На очереди игра «Слово дня», где вы отгадываете ударение в слове и получаете в собственное пользование наш фирменный мерч. Не проспите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока объявляю небольшой перерыв.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Бренд одежды.

0: безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

0: Буду надеяться на то, что с нами на прямой связи прямо сейчас грамотея Екатерина. Ей собственные аплодисменты. Екатерина, здравствуйте.
1: Привет.
0: Да, ну что,
1: привет.
0: Вспомните, что было по русскому языку, Екатерина.
1: Ну, натянутая четверочка.
0: Ну, все-таки четверочка. И я очень надеюсь, что эта четверочка вам принесет победу в игре «Слово дня». У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение, Екатерина. Если все хорошо, мы дарим вам обновленный фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, то мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Завтра в столичном парке Музеон впервые пройдет фестиваль прыжковых или прыжковых видов спорта. Выбирайте, где здесь поставить правильное ударение, Екатерина.
1: Прыжковых.
0: Да. Да, прыжковых! Это именно так! Мне представляется, что здесь было достаточно просто выбрать место, где необходимо было правильно поставить ударение. Но, знаете, в последний момент можно было бы растеряться, разволноваться и тыкнуть не туда. Но вы все сделали правильно. В данном прилагательном ударение
1: спасибо.
0: Всегда падает только на букву О. Поэтому правильно говорите еще раз как?
1: Прыжков.
0: Да. Да, это четверка по русскому языку и не натянутая вовсе, а я бы сказал твердая. Мы вас и с этим тоже поздравляем. Забирайте наш фирменный мерч от радио DFM и передавайте привет.
1: Привет передаю своим друзьям с Калуги. Вот, своей любимой подруге и любимому мужу и сыну.
2: Реклама на DFM.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: потому и не кусают.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок, и один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: Up the next.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Wildberries анонсировал запуск собственного мессенджера, Константин Эрнст объявил о перезапуске «Фабрики звезд», а российские парни массово поддались новому тренду под названием «Bone Smashing» и начали бить себя по скулам и челюсти в надежде сделать лицо более рельефным и брутальным. Как знаете, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучных вам выходных. Ну и...
2: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Финальный рабочий день недели. Это уже классно, это уже приятно. Именно поэтому хочется делиться именно хорошими новостями. Вот, например, такая. Во Флориде недавно прошла самая масштабная вечеринка хороших мальчиков. Там собрали 276 собак разных пород и возрастов. Вот, классно. Ну, а то, что вы сегодня себя хорошо будете вести, тут мы, конечно, не уверены. Все-таки сегодня пятница. Привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час. Классной музыки. Тут можете быть уверены. А еще разыграем наш мерч. Участвуйте обязательно.

0: Лайф. Вот так выживаем вместе под классную музыку. Дон Дьявол только что отметился. Ну а сейчас, друзья, время отметиться и вам тоже. Отвлечься немножко от работы, поучаствовать в розыгрыше нашего мерча. Недавно у нас, кстати, новый появился, так что, ну, пробуйте. Вопрос у нас в этом часе вот такой. Какие обычные вещи вам делать максимально неловко? Пишите, присылайте в наши мессенджеры. Напомню, наш номер 965-115-5-115. Я думаю, у каждого есть шанс, так что попробовать точно стоит. Еще раз вопрос. Какие обычные вещи вам делать максимально неловко?
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: посмотрим, что же вы прислали к нам, и заодно узнаем, кто у нас получит наш фирменный подарок, наш мерч в этом часе. Вопрос был такой: какие обычные вещи вам делать максимально неловко, и вот что к нам прислали к этому моменту. Всем привет, ZFM, мне неловко звонить, доставку, уточнять, где мой заказ. Кажется, как будто отвлекаю людей, лучше лишний раз, лишний денек подожду. Ну вот на таких людях и экономится время, я думаю. Далее такое, Лена пишет из Тулы: не могу спокойно пройти мимо человека, который моет окна на первом этаже, всегда кажется, что я ему мешаю своим существованием. В итоге неловко рукой машу, но ничего, надеюсь, никого не смутило. Еще такое сообщение есть: неловко выходить из магазина, ничего не купив. Каждый раз иду к выходу и думаю, что меня остановят, подумают, что я воровка. Ну, как говорится, не воровка. Ну и следующее сообщение: привет, радио. Мне стыдно хлопать в ладоши на концертах, когда все уже перестали, я все еще продолжаю. Ничего, мне кажется, главное уверенно делать, что бы ты ни делал. И еще такое сообщение есть от Сереги: неловко искать свой чемодан у ленты в аэропорту. Беру его так осторожно, будто случайно могу украсть чей-то чужой чемодан. Ну, ничего страшного. Зато, собственно, с пустыми руками не уйдешь, если кто-то до этого твой украл. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбираем человека. И повезло Лене. Лена, мои поздравления. Именно тебе достанется наш фирменный подарок. В следующем часе, кстати, еще один разыграем, так что участвуйте тоже.
1: Реклама на ZFM.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-660.
4: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Продолжаем отмечать пятницу классной музыкой. Сегодня у нас 5 число. Что по праздникам? Давайте посмотрим вместе. Сегодня день резиновых уточек в ванной. Ну, учитывая, что теплее и теплее становится за окном, в ванную приходится ходить чаще. Так что вот. Еще сегодня отмечается день эколога. Если вдруг трудитесь в этом направлении, конечно, поздравляем. А еще Всемирный день охраны окружающей среды. А как окружающую среду лучше всего охранять? Правильно? Лично. Так что уходим с работы, идем гулять. Всем привет, друзья. Гуляем мы, конечно, под музыку, под нашу классную. А еще под возможность выиграть подарок. Участвуйте, совсем скоро снова появится такой шанс.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
6: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
2: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: DFM.

0: Ну, Моби, конечно, вечную музыку написал. Послушали еще один его трек. Но давайте запоминающимся сделаем этот час и для кого-то из вас, друзья. Все очень просто. Мы здесь разыгрываем мерч. И все, что нужно, это ответить на тему этого часа. Тема вот такая. Какие увлечения людей вы не понимаете и не будете этим заниматься? Пишите нам. Напомню, номер наших мессенджеров. Это 965-115-5-115. Писать нужно вот прямо сейчас. Мы выберем несколько сообщений, и кто-то случайным образом получит наш подарок. Еще раз тема, какие увлечения людей вы не понимаете и точно не будете этим заниматься. Пишите нам.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга? Раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник.
3: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: С естественным интеллектом.
1: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
3: Спасибо.
1: Только что.
3: This is...

0: параметрам.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8, 28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Читаем ваше сообщение, заодно узнаем, кто у нас получит подарок. В этом часе напомню наш вопрос. Какие увлечения людей вы не понимаете и не будете этим заниматься точно? Вот что вы прислали. Предзи. Никогда не пойму людей, которые добровольно бегают марафон на 42 километра. Меня когда просят, я сразу перестаю в целом с этими людьми общаться. Видимо, был такой опыт у человека. Еще Антон пишет из Краснодара. Не понимаю коллекционирование пустых коробок от техники, да и вообще всякого мусора дома. Я сразу все выбрасываю. Не буду заниматься моржеванием, пожалуйста. Я и летом-то воду захожу с большим трудом, а уж зимой-то и подавно. Привет всем. Не понимаю тех, кто собирает пазлы на 10 тысяч деталей, да и вообще, куда вы эти пазлы потом деваете? На стену, что ли, вешаете? Ну, кстати, я видел, ну да, тоже не понимаю. И еще Катя там пишет. С уважением отношусь к рыбалке, но сидеть 5 часов ради одной рыбки — это не мой жанр увлечения. Ну, видимо, ты просто не понимаешь, что там удовольствие в другом. Ну, может быть, когда-нибудь поймешь. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло Антону. Антох, поздравляю тебя. Именно тебе достается наш фирменный мерч. Но хорошее настроение достается абсолютно всем. Сегодня пятница, друзья. Проводим скайпом этот день вместе.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
2: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Волонтеры проекта ФКГС дежурят на общественных пространствах Вологды. Володжане разработали новые туристические маршруты для региона. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Волонтеры проекта ФКГС дежурят на общественных пространствах Вологды. Продолжается голосование за объекты благоустройства в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Володжанам помогают голосовать добровольцы. 5 июня, а также с 8 по 12 июня с 17 до 19 часов волонтеры будут помогать вологжанам проголосовать за объекты благоустройства в разных микрорайонах города. В этом году вологжане могут выбрать одно из 5 общественных пространств для благоустройства. На сегодняшний день в опросе лидирует парк вдоль реки Содомы. Вологжане разработали новые туристические маршруты для региона. На базе Вологодского государственного университета прошел заключительный обучающий модуль образовательной программы «Гостеприимная Вологодчина». 29 человек представили свои туристические маршруты. Мастерская стартовала 27 февраля в Вологде по инициативе губернатора Георгия Филимонова. Занятия проекта посвящены инструментам развития территорий и особенностей муниципального туризма, ресурсам и потенциалу территорий. Образовательная программа реализуется при поддержке правительства области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю теплое лето, больше холодного, и тоже вечер пятницы. Люблю больше вечера воскресенья, когда ощущение, что все хорошее заканчивается на целых 5 дней. В общем, мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 5 июня 2026 года. И да, это она, наша любимица пятница. Сегодня отмечаем праздник солнечных зайчиков, день кетчупа, между прочим, день полевых цветов, всемирный день охраны окружающей среды, день эколога, 19 лет, между прочим, уже день образования российской полиции, 308 лет. Поаплодируем. Также. Чуть ты грустно сказал, поздравляем, да, уже все?
2: Это день милиции, я помню, где-то в ноябре, что ли, по-моему, а тут еще полиция.
1: Полиция, да. Леонтий Коноплянник сегодня, Левон Огуречник. Вот мне кажется, Левон Огуречник как-то звучит, скажем, приятнее. Хотя, кто мы такие, чтобы против Леонтия выступать, да? Все-таки, кстати, Леонтий сейчас очень популярное имя. Сейчас все называют Лео. Очень любят Леонтий, вот опять возвращаются эти имена.
2: Дмитрий, кстати говоря, не такой популярный теперь имя.
1: Все, да, вот да, Сергей, отошло. Дмитрий уходят имена, хотя очень красивые. Кстати, среди женских имен, например, уходит Татьяна. Вот редкое теперь тоже имя, странно.
2: Да.
1: Тоже прекрасное. Наталья уходит тоже имя, Наталья. Хотя вот когда-нибудь, я думаю, что мы отойдем уже от Милан, Оливии и все-таки придем к нашему родному. Но не об этом сейчас, друзья. Сегодня мы обсуждаем с вами следующее. Что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете? Вот такое вот у нас сегодня опрос вам, Дмитрий.
2: Я буду... Так подумал, банален просто, ну да нельзя. Видосы короткие на ночь. Вот каждый раз себе говорю, ставлю будильник, откладываю телефон и все, не беру его до следующего дня. Нет, каждый раз нарушаю. Ну я... и, конечно же, не давать долг.
1: Вот. Да, это, ну, точно, ну, ваша это, история, вот это, и все да, равно нарушаете, да, это да. Правда. Я могу сказать, у меня, ну, значит, не связываться ни с кем в домашнем чате. Ну вот в этом чате дома, понимаете, да, просто ни с кем не общаться, не вступать ни в какие полемики, ничего не обсуждать. Я все время каждый раз я говорю, так, сиди спокойненько, все, не надо, это не твое дело, мимо проходим, проходим мимо, но нет.
2: А ты еще пишешь, наверное, да, потом стираешь.
1: Нет, ни в коем случае, если я выскажусь, то я выскажусь, там так, что все запомнят. О чем ты говоришь?
2: Без компромиссов, да?
1: Абсолютно. Так, друзья, что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете, обязательно пишите нам что-нибудь интересное.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений в мессенджерах 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15. Реклама.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание, у нас стартанул ночью 20-й лунный день, мы о нем вчера говорили, но сегодня повторим, естественно, вдруг кто-то не слышал. Сегодня днем у нас и утром был 20-й лунный день, ну и ночью, понятно, еще вечер будет весь под 20-м лунным днем. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена на духовные поиски, надеюсь, вы сегодня что-нибудь допоискали. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений, решительные поступки, преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень. Вот ваши цели на сегодняшний день. Ну-ка, папулька, рассказывай нам, на какую ступень ты сегодня взобрался?
2: Иногда лучше сделать, знаешь, шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.
1: Да, вот так они себя и утешают. Чтобы с успехом достичь новых целей, лучше оградить себя от лишних контактов и остаться в одиночестве. Люди мешали.
2: Точно.
1: Все. Вот. День предполагает замкнутость себе. Если есть возможность, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Кстати, очень хорошо в этот период отказаться от груза прошлого, финансовых задолженностей. То есть, если вы кому-то должны чего-нибудь там, лучше отдать. Соседу перфоратор, например, там, или еще что-нибудь. Сегодня удачный день для практики осознанных сновидений. По поводу любви. Один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть человеческого общения. Люди открыты к коммуникациям. Найдите себе компанию единомышленников, или общение очень хорошо пройдет с родственниками, близкими людьми. То есть с теми людьми, которых вы, в общем, неплохо знаете. Тех, кто с вами на расстоянии, ну, на таком энергетическом, лучше сегодня не общаться. То есть вот на работу не ходить. А все уже. И по поводу работы как раз. Луна благоволит при этом лидерам, ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Сегодня можно начинать любое дело, любой новый проект. Ну, вот опять же, лучше общаться с единомышленниками в работе, а не с теми, кто, соответственно, вам, наоборот, пытается ставить палки в колеса. Им сегодня вы ничего не докажете, да, в общем-то, и не нужно. Старайтесь даже в коллективе найти тех, кто за вас во всех делах. Вот такие у нас истории. И, кстати, в следующем часе мы расскажем про 21-й лунный день, который стартует ночью и будет с нами завтра.

0: что, друзья, мы сегодня обсуждаем тему.
1: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете этот запрет?
0: Анатолий пишет. Покупать снасти. Складывать уже некуда, на рыбалку выбираюсь, дай бог, два раза за сезон, а все равно все беру. Все равно какой-нибудь воблер красивый попадется и надо схватить. Никак не могу себя останавливать. Но запрещает, видишь, человек, он борется.
1: Но, с другой стороны, ведь можно отпустить ситуацию. Представьте, что это ваше хобби. Вам доставляет это удовольствие.
0: Это и есть хобби.
1: Ну, вот, вам доставляет это удовольствие. Зачем себе каждый раз вот ставить себе...
0: Ты пойми, Попов, знаешь, больше всего... человеку, больнее всего человеку смотреть на губы, которые не можешь поцеловать, и на воблер, который не можешь испытать. Ты понимаешь, это вещь такая, которая...
2: Какое яркое сравнение, прям.
0: То есть тяжело, очень тяжело понимать, что вот он новенький лежит. А когда... И главное, вы обратили внимание, что как только выходные, сразу погода какая-то неподходящая для рыбалки. Вот сразу все, или давление там упало, не пойми куда, да, или ветер какой-нибудь, или перемена. Нет, когда перемена, это еще хорошо, а когда вот такая резкая история, когда похолодание резкое, то все, клево не будет. Там можно сидеть хоть до посинения. Все. Понимаешь, рыба над тобой смеется там где-то внизу и спит. Вот, значит, вот нам пишет еще Елена. Каждый раз запрещаю себе покупать вещи на тот случай, когда похудею. Понимаешь? А это откуда идет? Это все из детства. Потому что как в детстве, да, родители нам покупали одежду? На вырост. Потому что сначала, значит, ты носишь, она тебе большая, эта куртка, потом она тебе в самый раз, а потом, ну, немножко, господи, да вот тут вот свитерочек подтянешь, и вроде как и нормально уже. Можно еще носить можно. Вот так вот, да? И теперь мы наоборот идем, с другой стороны, понимаешь, что оно мало, а может быть вдруг в другую сторону
1: пойдет. В голове-то уже сидит, что действительно когда-нибудь тебе это будет как раз.
0: Когда-нибудь все случится. Да, Дмитрий.
1: Дмитрий как раз пишет, запрещаю себе курицу-гриль, но не могу пройти мимо этого запаха и не купить родимую.
0: Да это вообще счастье, что эти птички снова крутятся, понимаете, на этой карусели. Потому что было одно время, когда они просто исчезли. Вообще, если раньше, я помню, на каждом шагу крутились курицы-гриль, и ты, понимаешь, если ты не успел что-то приготовить там и так далее, это твоя спасательная жар-птица, понимаешь, ты ее просто хватаешь и идешь домой. То потом вдруг вот шаверма везде осталась, а гриль
1: куда-то...
0: птица
1: счастья исчезла.
0: Исчезла, да. Вообще, вы обратили внимание, ее вообще нигде не стало. А раньше у каждого метро там везде продавалось.
1: Я помню, когда еще идешь, смотришь вот этом прозрачном пакетике, вот это вот завернутое в фольгу, и вот она жирненькая такая, прям ты прям чувствуешь,
0: да,
1: какая вот она сочная.
0: Запах, думаешь, вот этого невероятный. Да, и сейчас она вдруг опять начала возвращаться. Вот что поразительно. То есть все-таки бывают вещи, которые, видите, никак не изничтожить. То есть они нам нужны, потому что вот курица-гриль одна из них, таких вещей. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете. Обязательно пишите нам, но в ближайшее время мы поиграем.
1: Звоните 8-495-956-101-2.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
6: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
7: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Дозвонился Леонид из города Барнаул. Леонид сейчас на даче, жует сосиску в тесте и запивает ее чем-то. Леонид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уже запил, спасибо.
0: Запили. Да, так, а тем более в Барнауле-то уже времени-то достаточно, понимаешь? Там уже не
2: сосиска. Не могу себе запить.
0: Понимаешь, там сосисочка-то уже идет, как лакировочка, понимаешь, финалочка.
1: Вот, да. Тоже аж захотелось.
0: Абсолютно. Ну ничего, у вас еще будет тоже, Дмитрий, сегодня 11 вечера. В Барнауле 11 же, да, сейчас, наверное, или 10?
2: Да, да, все верно.
0: О, видишь, видал? Знаю нашу любимую страну.
1: Чувствуешь.
0: Так, давайте прямо сейчас, да или нет, максимально не задумываясь. Ну, после вечера пятницы, я думаю, легко не задумываться. На старт, внимание, погнали. Правда, что Ватикан – это самый маленький город в мире?
2: Правда.
0: Правда, что у летяги самый крепкий клюв?
2: Только нет.
0: Правда, что эпидот – это крупный лесной удав?
2: Да.
0: Правда, что животное, которое чаще всего изображают на флагах стран, это орел?
2: Да.
0: Правда, что в русском языке есть предлог, в котором 14 букв?
2: Да.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, но мы вам дадим одну возможность исправить ответ. Вот один, интуитивно.
2: Давайте орла исправим.
1: Орла исправим.
0: Орла исправляем.
1: Давайте исправим.
0: Давайте исправим орла.
1: Орла на орлиху.
0: Да. Ну и сейчас у нас тогда получился какой уровень интуиции?
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Дотянули на троечки.
1: Орла на глобус.
0: Знаете, помните, как в детстве нам говорили, я тебе сейчас 3 ставлю, но это авансом, да? А вот двойку ставлю карандашом. Так, ну что?
2: Я что-то знаю.
0: Итак, правда, что Ватикан – это самый маленький город в мире? Нет. Правда, что у летяги самый крепкий клюв? Нет, летяга – это белка. Правда, что эпидот – это крупный лесной удав? Нет, это минерал. Правда, что животное, которое чаще всего изображают на флагах стран, это орел? Нет, лев. Правда, что в русском языке есть предлог, в котором 14 букв? Да, и предлог соответственно. Давайте поаплодируем.
1: Соответственно,
2: спасибо,
1: Леонид.
2: Спасибо.
1: Вручаем вам нашу фирменную кружку.
0: И 10 секунд на все приветики.
2: Юля, Дим, спасибо вам огромное. Передаю своим родственникам, близким, кто узнал меня, маме, папе. Всем спасибо.
0: Ура!

0: Реклама. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте и тогда заберет на своем видео скидка лед.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да, а также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
17: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что

0: On DFM.
1: Вот все нам тут хихоньки, все нам тут хахоньки. Чтобы оправдать, как говорится, социальную функцию, мы решили вам, друзья, подкинуть лайфхаков, которые точно сделают лето приятнее. Даже очень-очень жаркое, когда вот будете, о боже мой, господи, лучше бы зима. Когда вот это все начнется, можете вспоминать то, что мы вам сейчас расскажем. Значит, используйте мокрое полотенце, чтобы быстро охладить напиток. Лучше всего подойдут одноразовые полотенца или салфетки. Смочите их водой, обмотайте бутылку и положите всю конструкцию на 15 минут в холодильник, а лучше в морозилку. Испаряющаяся влага ускорит процесс охлаждения. Намного быстрее все охладится, чем, например, просто так в морозилке. Возьмите лед и соль, чтобы охладить напиток еще быстрее. Нужно выложить в миску кубики льда, налить немного воды и насыпать туда же столовую ложку соли. Вот самое главное, чтобы, соответственно, бутылка полностью скрылась под смесью. И из-за соли температура становится ниже, раствор интенсивнее забирает тепло. Достаточно пары минут, чтобы напиток охладился на десяток градусов.
2: Круто.
1: Представляете, какая крутая история. Также можно превратить вентилятор в кондиционер.
2: Так.
1: Да.
2: С помощью пластиковой бутылки скотча.
1: Это вот очумелые ручки начинаем, друзья, прямо сейчас. Наша любимая рубрика. Это можно сделать с помощью льда. Насыпьте кубики в большую миску, поставьте перед работающим вентилятором, воздух будет проходить через лед и немного охлаждаться. Кстати, вместо миски подойдет и большая пластиковая бутылка с замороженной водой. Охладите салон с помощью дверей машины. Опустите стекло с пассажирской стороны, а потом откройте водительскую дверь и начните быстро ее раскачивать, нагнетая воздух в салон. Через пару минут в нем станет прохладнее, и можно будет сесть за руль. О, тот самый момент, когда, знаете, эти дермантиновые сиденья, вот, а ты в короткой юбке. И ты вот так вот садишься, и так вот это вот ужас. А потом еще, знаете, там два раза «а». Это как после острых крылышек. Знаете, сначала один раз «а», потом второй раз «а». Так вот тут то же самое. Ты садишься, значит, сначала ты от того, что горячее просто сиденье, а потом ты пытаешься попу отлепить вот от этого всего, потому что она просто прилипает к этому дермантиновому сиденью. Поэтому летом, конечно, лучше что-то подкладывать все-таки. Подкладывать. Вот, чтобы какая-то прослойка была между вашим самым нежным местом и, соответственно, сиденьем автомобиля. Отправьте лосьон для тела в холодильник. Вот если вы вдруг, ну, там какие-то маски для лица или крем, тоник или что-то еще, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Очень классно в жаркий день пользоваться охлажденными продуктами. Можно даже подушку попытаться в морозилку засунуть.
2: Наволочку, как минимум.
1: Ну, тогда вы сможете, извините меня, просто спать на прохладненьком. Тоже неплохо. Тот самый момент, когда вы среди ночи переворачиваете подушку и чувствуете эту прохладу. Какая-то она совсем не супер и прохлада, но вот этого хватает для того, чтобы испытать настоящий кайф. Вот, я надеюсь, друзья, этих советов вам хватит для того, чтобы вы как-то полегче чувствовали себя в жару. Ну, а мы продолжим обсуждать нашу тему в ближайшее время.
2: Что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи. Аплодисменты всем и каждому. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: Ну и, конечно, напоминаем, друзья, тему, которую обсуждаем.
1: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете?
0: Запрещаю себе возвращаться к бывшему. Елена, как многие сейчас узнали себя, да? Да. Я запрещаю себе долго спать, но все равно просыпаюсь за 20 минут до работы. Боже, храни удаленку. Я себе запрещаю тратить много в отпуске, но трачу все равно. А для чего еще отпуск? А для чего еще деньги? Нужно тратить на себя. Иногда прям шикануть по полной программе со словами «один раз живем». Ой, вот эта фраза, конечно. Ой, так стыдно потом на утро после этой фразы всегда. Ну ладно. Помогать тем, кто это не ценит. А вот это правильно. И абсолютно. Не давать советы тем, кто их тоже не оценит. Потому что вот иногда советы ценные, а человек... как-то еще и виноватым тебя сделает за то, что ты ему ценный, прекрасный, золотой совет бесплатно дал.
1: Потом просто вздыхаешь, когда оказывается, что тебе же говорили.
0: Да, я говорила вот это все. Читать новости. Кстати, считается, что с утра, например, вот многие просыпаются, первым делом хватают телефон, начинают новости смотреть. Нельзя. Вообще полчаса должен быть детокс от всех этих новостей, потому что, ну, сами понимаете, там ничего хорошего обычно не бывает, поэтому зачем себя расстраивать? Начинать день с негативной информации. Лучше сразу начинать с чего-то позитивного. Например, с чего?
1: Ну, с чашечки кофе. Банально.
0: Вот,
1: нет.
0: Кстати, тоже неплохо. Да. Хотя на голодный желудок кофе тоже нельзя, но не будем об этом. Лучше... Я вот тоже себе запрещаю всегда на голодный желудок кофе пить.
1: Да.
0: Ну,
1: никак каждый раз нарушаю.
0: Да, нарушаю, да.
1: С улыбки надо начинать.
0: С улыбки. Запрещаю себе играть в автомат по вытягиванию мягких игрушек, но все равно пройти и проиграть не могу. То же самое. Обожаю их. Но бесит, когда, знаете, специально там ушлые вот эти вот товарищи берут и делают, чтобы щипчики, они не смыкались плотно. То есть они специально это делают, чтобы нас на деньги развести. Еще специальные игрушки огромные при этом, да? А щипчики, они неплотно заходят для того, чтобы они не удерживали. Вот я когда это вижу, я прямо сразу... очень возмущена.
1: Я каждый раз думаю, что вот сейчас получится. Сейчас.
0: Вот это нечестно. Запрещаю себе ругаться за рулем, но... ну, друзья, конечно, есть вещи, которые запрещай, не запрещай, все равно... поедешь в рай.
1: Не получится.
0: Так, дальше что?
1: Запрещаю себе критиковать мужа, но ничего с этим поделать не могу. И, кстати, вот сразу же сообщение приходит дальше. Обещаю себе никогда не спорить со своей женой, но всегда начинаю нарушать.
0: Запрещаю себе рассказывать неприличные анекдоты, но тогда скучно. Ну вот давайте честно, давайте не будем лицемерами. Ну вот самые классные анекдоты, они всегда неприличные. Приличные, они как будто бы и не смешные совсем. Ну, правда. Более того, даже если послушать наши анекдоты, которые мы там придумывали в садике и друг другу там в средней группе рассказывали, я, когда их вспоминаю, думаю, божечки, какой кошмар! Вы же прям кошмар! Понимаете? Ну, тоже все неприличное, но смеялись же, аж заливались. Так, а потом еще родителям рассказывали. Думали, что они будут заливаться. А они что-то очень удивлялись.
1: Были такие, да, неосторожные моменты.
0: Хотелось поделиться самым лучшим. Что
1: посмеяться вместе.
0: Не как ты кубики собирал, а что ты там узнал, выяснил. Новое слово, например. Я всегда себе запрещаю с кем-нибудь сходиться, но это не работает. Почему-то все равно с кем-то бывает сойдусь, но почему-то ненадолго. Понимаете, дело в том, что человек все-таки социальное существо. Все равно вот это круто, на мой взгляд, когда человек получает кайф от нахождения в одиночестве. Но как будто бы вот лучше бы, чтобы вот все-таки балансировать, чтобы у тебя была возможность и одному побыть, и с кем-то рядом, а не так, что вот ты, например, ходишь, потому что одиночество мы как раз можем себе позволить.
1: А вот найти пару, часто, которая действительно останется надолго.
0: Да, да, это трудно. И поэтому я считаю, что нужно ценить этот момент, но все-таки иногда позволять себе некоторое одиночество, там, отдыхать мамочкам от семейных обязанностей или там еще чего-то. Не, мужику не даем отдых. Из принципа.
1: Никак, да.
0: Не-не-не-не, это нет, это извините. Я вот только могу с женской стороны говорить. А то куда ты пошел? В смысле?
1: Это как раз, ты понимаешь, ты соскучишься, ты накопишь силы, и как раз с новой волной чувств вернешься.
0: Может быть, но это не про нас, да. Есть сладкое на работе, а вот это правильно. Потому что вот как не зайдешь в нашу бухгалтерию или отдел кадров, все они там наворачивают эти конфеты. Угу. Да, а потом удивляемся, да, почему у нас там что-то растет. Что не надо. А с другой стороны, сейчас вообще-то вот то, что не надо, чтобы росло, оно, кстати, сейчас в моде, когда большое. Так что, может быть, и неплохо, девчонки. Можно есть. Все.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас ночью стартует 21-й лунный день. Сейчас расскажем, что нас в субботу ожидает. День обладает мощной энергетикой, пробуждающей в человеке чувство справедливости, решительности и храбрости. Не зря этот день называется Днем Братства. Сегодня полезно, не сегодня, а завтра, получается, будет полезно объединяться в компании. Любые коллективные занятия благоприятны. Точно все на шашлыки должны отправиться. Слушайте, тут у нас тополиный пух летает. Мне сейчас прям в нос попал. Кошмар.
2: Кстати, да, прям вообще.
1: Нафига нам эти тополя вообще по всему городу? Вот правда, вот я серьезно говорю. По-моему, давно пора уже как-то заменить. Нет, они сейчас пустили. Вообще, живем как в 21 веке. Ой, а мы же в 21 веке, да? Вот, знаете, и эти, как их, как называется? Пухососы.
2: Пухососы в Москве, да,
1: представляете? Пухососы. Вот так вот скажи вот кому-нибудь, например, в начале нулевых, а вы знаете, в 20-х, там, в 26-м году в Москве будут ползать пухососы. Вы знаете, вообще мы бы обалдели, наверное. Вот назад в будущее мы уже переплюнули, потому что даже там никто не догадался до пухососов. Ну ладно, отвлеклись немножко. Но это просто, видите, отстаивать надо справедливость и это самое все, мнение. Не лгите, не позволяйте другим обманывать вас. Ну вот, все, мне теперь в рот попало. Попов, закрывай окно, я не могу. Все, вся студия, все летает здесь.
2: Так что, завтра, значит, что у нас по Луне? В коллектив?
1: Мне кажется, мне дурно стало, прямо честно, от этого пухососа. Ой, от пуха.
2: Сейчас я включу свой пуха.
1: Пуха.
2: Пухосос.
1: Да. У меня аллергия начинать. Значит, завтра в любви полезно много и весело общаться. Не оставайтесь наедине, ищите большую бурную компанию. Кстати, очень круто для субботы. А если не хотите отрываться, навестите живущих вдали родственников или старых друзей. С ними, кстати, тоже можно классно отрываться. Как будто это одно отменяет другое. Люди, с которыми вы давно не виделись, будут рады вновь поговорить с вами. Ну, это, кстати, не факт. Может быть, они и не рады будут. Ну, хорошо, если будут рады. На работе будьте ближе к коллегам. Ой, не надо, завтра суббота. Подальше от коллег держитесь, старайтесь даже не отвечать в рабочем чате на всякие проблемы. В остальном день удачен для работников любой сферы деятельности. Бизнесменов ждут удачные операции и финансовые сделки. Я, друзья, желаю вам, чтобы завтра единственная операция, которую вы проводили, это вот насаживали мясо на шампур. Все, больше ничего не надо. It's showtime. Pago on DFM.

0: On DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему.
2: Сегодня она звучит так. Что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете запрет?
1: Так, пожалуйста. Запрещаю себе целовать и тискать котиков. Аллергия, но не могу удержаться. Шмелота такая. Это точно. Значит, дальше. Есть сладкое на работе, это мы уже зачитывали. Рубить правду матку. О, да. Я вот тоже постоянно думаю, да заткнись ты уже, это я себе говорю, рот закрой. Я постоянно, вы не представляете, самый страшный хейтер в моей жизни, это я сама. Я думаю, боже мой, пожалуйста, только заткнись, только ничего сейчас не ляпни, не скажи человеку, зачем тебе это на... И все равно, внутри вот это вот все, вот так вот, а я и тут молчать не стану.
2: Я сама, знаете, против.
1: Знаешь, да, знаешь, кого я сама себе напоминаю? Помнишь, Ермольник, Хазанов с попугаем?
2: Да.
1: А ваш сын курит. Вот это прям я. Молчу до последнего, но все равно. Дальше что?
2: Запрещаю себе покупать семечки на вечер, но уже, извините, нарушил. Запрещаю себе открывать маркетплейс, чтобы просто посмотреть, в кавычках, максимум, сколько смогла продержаться 3 дня.
1: Ой, это вообще тоже такая бывает глупость, зайти в кондитерский магазин и просто посмотреть. Вот нет, я это есть не буду, нет, что вы. Нет, просто какие вообще пирожные сейчас делают, да, посмотреть? Красиво же, произведение искусства. Ну, давайте, а что от одной-то будет? От одной ничего не будет, все. Вот так все и начинается.
2: До 12 съешь, вообще не отложится.
1: Ой, конечно, главное в правильное время. Вот и все. Запрещаю в кинотеатре есть попкорн. Из-за того, что вечно худею, а что делать, если не получаешь удовольствие от просмотра фильма без этих вредностей? Вы можете покупать яблочные дольки или морковные палочки. Я делаю так всегда и с удовольствием хрумкаю.
2: Ну, по вкусу-то, не сравнить.
1: Ну, конечно, не сравнить, дорогие мои. Ну, тут надо выбирать между эсочкой и всем остальным. Так, запрещаю себе лениться, но ничего не могу с этим поделать. Запрещаю себе несколько раз в течение дня смотреть сетевой дневник сына, зная, что он учится хорошо, но ниже контроль никто не отменял. Ну, а может быть, вы просто любуетесь его пятерками. Это тоже такое может быть. Знаете, как смс-ку тебе какую-нибудь хорошую пришлют, например, там, и ты периодически раз-два и откроешь, посмотреть. Ой, ну, правда, хорошо, вот действительно, писали.
2: День зарплаты.
1: Ну, тоже можно полюбоваться. Также запрещаю себе покупать в дом всякие штучки для интерьера, но ничего не могу с этим поделать. Хлама набралось уже много. Вот правда, очень тяжело удержаться, когда видишь какую-нибудь классную штучку, какую-нибудь статуэточку или что-нибудь интересное, и думаешь, вот идеально бы подошла,
2: да,
1: но уже места нет.
2: Зараза, скидку напишут наверняка. Вот только
1: конечно,
2: вот сейчас, вот прям вот
1: конечно.
2: Минус 500-800 рублей.
1: Да, это безусловно. Ну, а что делать? Да, есть только один способ расширять квадратные метры. Вот самый простой способ, я считаю, да? Очень сейчас был такой, знаете, это дьявольский смех в конце, все поняли. Так, ну и что у нас, Дмитрий? У нас же игра.
2: Да, у нас впереди игра. Называется «Есть контакт». Телефон 8-495-956-101-2. Звоните.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, мы прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». У нас на связи два человечка. Кто? Елена и...
2: И Татьяна. Татьяна, будем надеяться, что на связи. Елена тоже.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
3: Алло, Татьяна здесь.
2: Татьяна здесь.
1: Елена. Елена.
2: Елена отсутствует.
1: А Елены нет, да. Елена куда-то исчезла. Ну, слушайте, бывает, со связью у нас сейчас не супер круто, поэтому оставляем Татьяну, чего там говорить, и будем сами уже стараться объяснять слова тогда.
2: Ну, как-нибудь попробуем.
1: Да.
2: Я? Давай я.
1: Ну, я так понимаю, вы мне даже шансы не даете,
2: Дмитрий. Ну, почему же?
1: Вы сами хотите тут звездить, понимаете, вместе с Татьяной.
2: У вас всегда есть выбор сказать «заткнись».
1: Я думаю, что я вам дам возможность. Все-таки мужчина с женщиной — это красиво звучит. Татьяна, вы же не против? По-моему, Татьяна не особенно за. Понимаешь, мне так показалось.
3: Я вас очень люблю. Всегда слушаю ваши эфиры. Прямо сегодня дозвонилась.
1: Вот и хорошо,
2: Татьяна,
1: вот и прекрасно.
2: Тогда у нас все с вами получится.
1: У вас есть все шансы не получить кружку. Понимаете? Потому что вы с Поповым, а не со мной. Но ладно.
3: Очень хотелось бы получить.
1: Ладно, ладно, я шучу, он хорошо объясняет. Давайте на старт, внимание, поехали.
2: Так, Татьяна, смотрите, я вот ее пишу сам про себя. Что это такое? Когда родился, где учился, где работал? Это что такое?
3: География.
2: Верно.
1: Есть.
2: Так, почерк свой не могу разобрать. Что это за слово?
1: Что, Попов?
2: А, все, вспомнил. Второе слово. Татьяна, смотрите. Подают после к основному блюду, вот картошка, гречка, это что такое? Овощи, гриль.
3: Гарнир.
2: Да,
3: есть.
2: Отлично. Так, и последнее, чтобы не как-то однокоренные нельзя. Есть подушка, а есть то, чем мы с вами укрываемся.
3: Одеяло.
2: Да, а вот сверху...
1: Не говори.
2: А сверху...
3: Покрывало,
2: а, нет, вот заправлять его, ну, никто не... Вот прям никто не любит. Вот это вот надо, когда белье меняешь, вот больше всего вот не люблю, когда вот...
3: Постельное.
2: Ну, да, это постельное, понятно. Но вот этот элемент постельного белья...
1: Самый трудный,
2: когда мы меняем.
1: Противный.
3: Под одеяло.
2: Да!
1: Вот, конечно!
2: Татьяна, молодец.
1: Все, супер.
3: Ура!
1: Аплодисменты. Ой, Попов, ты прям так волновался, что мне твое волнение даже перешло. Он аж пятнами пошел. Я сейчас смотрю, думаю, боже мой, что ж ты так переживаешь? Отдали бы мы Татьяну кружку и просто так отдали бы. Давайте поаплодируем.
2: Татьяна, вы большая молодец.
3: Ура, спасибо вам.
1: Конечно, еще 10 секунд на все приветы мы подарим 100%.
3: Спасибо вам большое. Всегда вас слушаю. Юля, Дима, прям... Стараюсь не пропускать ваши эфиры, всегда поднимаете настроение. Очень-очень вас люблю. И под одеялом ПГО у Юли тоже сижу.
1: Спасибо.
3: Стараюсь прочитать. Прям ваша фанатка. Прям очень рада, что я сегодня дозвонилась. Ну и, конечно же, передаю привет всей своей Ростовской области, городу Донецку, своим друзьям, подругам, может, кто слушает, кто узнал.
1: Все, мы вас целуем, отправляем на выходные. Пусть они пройдут счастливо, жарко и весело.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 000 рублей. Откройте откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что Радио ДФМ.

0: Я, конечно, постараюсь сейчас, друзья, нормально разговаривать. У меня ничего не получается, потому что у меня чешется теперь нос из-за этого тополиного пуха. Uh-huh. Вот, и, честно говоря, как-то... Ну, я попробую.
1: Ну, либо тут кондей врубать, чтобы продуло, либо окно открывать. Ну, вот выбрали.
0: Вообще выбора никакого нет. Понимаете, вообще абсолютно. Живем без выбора. Так, ну что, несколько интересных фактов озвучим. Более чем 30% современных людей заводят более 3 будильников сразу. Ты?
1: Какой 3? Более 3, конечно.
0: Ага. В Уэльсе существует деревня с необычным названием из 58 букв. Лук и картофель нельзя хранить вместе. Лук выделяет газ, который ускоряет прорастание картофеля. Потом не удивляйтесь, почему у вас там все... Да? Лучше раздельно хранить. Чип и Дейл были названы в честь краснодеревщика 18 века Томаса Чиппиндейла. 40% девушек хотя бы раз бросались обувью в мужчину. Тебя кидал кто-нибудь обувью?
1: Нет, обувью нет. Какими-то предметами другими
0: было. Я тоже другими предметами. Что я обувью как-то она мне не попадалась, честно говоря.
1: Пока шнурки еще развязались.
0: Так, исследование показало, что запах пиццы снимает стресс, тревогу и поднимает настроение. Ну, в этом мы точно не сомневаемся. Собакам очень нравится смотреть видео, где показывают других собак. Поэтому обязательно покажите своему песику что-нибудь интересное. Только, пожалуйста, не показывайте ему белый бим, черное ухо, а то, знаете, и собака зарыдает. Только 25% людей могут чистить зубы двумя руками. Тыква, арбуз, авокадо, банан, все это ягоды, а клубника, малина и ежевика, нет, вот клубника, я знаю точно, что это многоорешек. Многоорешек, это не ягода, а многоорешек.
1: Это вот эти маленькие желтенькие, то есть точечки.
0: Точечки, это есть орехи, да, поэтому клубника считается многоорешком. Самый популярный завтрак в мире это...
1: Йогурт.
0: Ты че, какой йогурт? Ну ты чего, пофиг. Я,
1: что, каша, что ли?
0: Господи. Самый популярный завтрак в мире. Дмитрий.
1: А, яичко.
0: Правильно. Нет, ну яичко это не завтрак. Яйцо.
1: Яйцо.
0: Правильно говорить. Название помидор происходит от итальянского и означает золотое яблоко. Пережеванный комок пищи называется болюс. Зачем нам эта информация, не знаю, но пусть она будет. Размер мозга не определяет умственные способности человека. Абсолютно. Так, друзья, в ближайшее время будем бомбить финалочку, выясним, кто у нас сегодня заберет нашу фирменную кружку, куда вы можете налить все что угодно в ближайшие выходные.

0: On DFM.
1: Друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, уходим на выхи. И, естественно, напоминаем тему, которую сегодня обсуждали.
2: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете запрет?
1: Запрещаю себе вставать на весы каждое утро, будто за ночь что-то изменится кардинально. Ну, кстати, бывает. Вообще, утром выгодно взвешиваться, потому что утром как будто бы все действительно поменьше, чем обычно. А вечером нельзя ни в коем случае вставать на весы. Вот это как-то сразу минус самооценка. Я запрещаю себе расстраиваться по пустякам, тем более, что изменить ситуацию не всегда возможно, поэтому включаю любимую музыку, ругнусь громко и танцую. Я все время себе запрещаю ругаться нецензурной бранью и на себя иногда тоже. Но бывают люди, ситуации, в которых просто невозможно подобрать культурные слова, чтобы выразить всю суть коротко и ясно. Дальше.
2: Запрещаю себе переставлять утром будильник, но все равно самый сладкий сон, конечно же, под названием «Еще 10 минуточек». От Егора сообщение: запрещает он себе тратить много денег, но не справляется с этим запретом.
1: Запрещаю смотреть фильмы ужасов на ночь. Потом боюсь идти в туалет, но все равно смотрю. Вот есть люди, которые, знаете, мышки кололись, но продолжали есть кактус, понимаешь, все равно. Кстати, есть у тебя какой-то такой фильм, который ты посмотрел в детстве и до сих пор не можешь его смотреть снова?
2: Да, это «Чаки». Это вот помню фильм ужасов.
1: Вообще,
2: да, я в детстве пересмотрел фильм ужасов. Я до сих пор, у меня вот какая-то паника. Я очень долго боялся темноты. Поэтому фильм ужасов, «Чаки», какие-то ходячие мертвецы.
1: Сказать, что у меня с этим все проще. Я все фильмы, вот которые ты сейчас называешь, могу смотреть вообще без проблем. То есть, ерунда. У меня есть только один триггерный фильм. «Вий». Наш, знаете, такой советский «Вий». Вот это вот все. Вот эта паночка, которая вот глаза открывает. И только потом я перестала так пугаться. Когда я начала представлять, когда она на гробу летает, я сразу представляю, как она где-то на белом свете, там, где всегда мороз, это же Наталья Варлей, она же, собственно, так прекрасно перевоплотилась.
2: Вообще неузнаваемо.
1: Абсолютно, да. То есть многие даже не представляют и не понимают, что да, ребята, вот эта паночка, это Наталья Варлей, которая, соответственно, из «Кавказской пленницы» звезда. Так что можете теперь как-то, может, вам тоже полегче станет. Вот. Но я все равно не смотрю, все равно боюсь. Так, ну что, давайте прямо сейчас определим, кто у нас победитель.
2: Мы сегодня решили вдвоем назвать имя победителя. Это Инна, которая писала много сообщений.
1: Очень
2: в нашем Максе. Она, кстати, напомню, прямой номер 965-115-5115. Так, от нее были. Что она? Запрещаю в кинотеатре себе есть попкорн с газированными напитками. Запрещаю себе реагировать на замечания свекрови. Запрещаю себе смотреть соревнования сына по дзюдо. Но каждый раз жутко переживаю из-за этого. Все равно продолжаю смотреть. Еще несколько сообщений от нее было.
1: Да. И, конечно, давайте ей поаплодируем. Очень много сообщений сегодня от нее пришло. Все классные. Отдаем нашу суперкрутую кружечку. А вообще, друзья, желаем вам всем самых ярких выходных. Пусть понедельник вам немножечко будет стыдно. Потому что если вот стыдно, значит точно выходные удались. Всем пока!
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новые карманные парки появятся в Вологде при поддержке социально ответственного бизнеса. Готовность бассейна на улице Фрезеновской в Вологде составляет 77%. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Новые карманные парки появятся в Вологде при поддержке социально ответственного бизнеса. При поддержке инвесторов администрация Вологды благоустраивает общественные пространства на улицах Питина и Беляева. Парк на пересечении улиц Питина и Ленинградской уже находится в активном этапе строительства. На данный момент специалисты занимаются монтажом брусчатки, установкой малых архитектурных форм. На территории будет установлен арт-объект в честь 880-летия Вологды. На работы выделено более 6 миллионов рублей. На данный момент в Вологде реализуется 60 инвестиционных проектов с общим объемом более 42 миллиардов рублей. Готовность бассейна на улице Фрезеновской в Вологде составляет 77%. Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников в социальных сетях. Контур здания закрыт, установлены рамы под витражи. Сейчас рабочие занимаются стяжкой полов, монтируют внутренние двери и инженерные системы. Новый современный бассейн будет оснащен 6 25-метровыми дорожками, передовым оборудованием и эффективной системой фильтрации воды. Работы проводятся с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

DFM. Включи тусовку.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Эбон.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy. Kungs и Teofilos London.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
1: On DFM. Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
1: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также Booking и...

0: подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что...

0: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: С «Уайлдберрис» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
1: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.
0: Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.